0: Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
2: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, в любом деле есть фундаментальное правило. Будь то спорт, геополитика или, скажем, финансы. Правила должны быть одинаковыми для всех. Иначе сама концепция игры теряет смысл.
3: Да, совершенно верно. Иначе это уже не игра, а просто хаос.
2: Вот именно. Но что происходит, когда у одного из игроков появляется достаточно влияния, чтобы просто позвонить судье и отменить реальность? Сегодня мы исследуем именно этот феномен. То, как власть ломает и переписывает правила прямо на наших глазах. И начать я хочу с истории, которая кажется, совершенно сюрреалистичной. Это чемпионат мира по футболу.
3: Ну да. То, что произошло на днях, определенно войдет в учебники. И, я уверен, не только в спортивные. Речь идет о беспрецедентном решении FIFA отменить красную карточку главной звезде футбольной сборной США Флорину Балогуну.
2: Подождите, давайте просто зафиксируем факты для тех, кто, возможно, пропустил этот момент. Балогун получает красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины. По всем законам физики и футбола это означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
3: Угу. Строгое правило.
2: Да, а следующий матч – это критически важная игра плей-офф против Бельгии. И тут происходит нечто невообразимое. Президент США видит это по телевизору и, как сообщают инсайдеры, выдает совершенно потрясающую фразу.
3: Да, я читал эту цитату.
2: Я процитирую. Он говорит: «Я не знал, что такая красная карточка. Когда узнал, сказал, вы должны быть шутите». После чего он просто берет трубку, звонит главе FIFA Джанни Инфантино и требует все переиграть. Утверждает, что фола не было. И FIFA, они соглашаются. Как такое вообще технически возможно?
3: Формально у FIFA есть механизмы апелляции. Но, понимаете, они практически никогда не применяются для отмены решений, принятых судьей прямо на поле. Если это только не случай вопиющей ошибки с идентификацией игрока.
2: Типа перепутали номера на футболках.
3: Именно. А чтобы вы понимали масштаб прецедента, на чемпионатах мира красную карточку отменяли лишь однажды. Это было в 1962 году, когда простили бразильца Гаринчу перед финалом в Чили. 60 с лишним лет правила работали как часы.
2: Ого. То есть это все равно, что глава государства позвонил бы напрямую в Верховный суд, чтобы отменить вам лично штраф за неправильную парковку. Это же ломает саму ткань реальности.
3: Отличная аналогия. И реакция была соответствующей. Тренер сборной Бельгии уже назвал это первоапрельской шуткой.
2: А как еще реагировать?
3: Да. А все те американские болельщики просто разделились. Кто-то в ярости пишет, что это превращает турнир в банановую республику. Хотя другие, наоборот, рады, заявляют, что если звонок исправил неверное решение судьи, то так тому и быть.
2: Но разве мы не наблюдаем здесь окончательно?

0: тщательную капитуляцию спортивного нейтралитета, особенно если вспомнить прошлые коррупционные скандалы в ФИФА.
1: Знаете, если посмотреть на последние события, это скорее кульминация процесса, а не его начало. Вспомните недавнюю историю с Криштиану Роналду.
0: А, точно, когда сократили дисквалификацию?
1: Да. Его трехматчевая дисквалификация магическим образом сократилась до одной игры сразу после того, как внушительная саудовская делегация посетила Белый дом. И не будем забывать про вручение президенту США премии мира ФИФА в декабре прошлого года. Механизм, который мы здесь видим, очень прост. Это транзакционная дипломатия в чистом виде.
0: То есть, если глава государства может продавить решение на зеленом газоне, это сигнал всем остальным, что независимых арбитров больше нет.
1: Абсолютно.
0: И вот тут мы переходим к самому интересному. Если один телефонный звонок может переписать жесткие правила международного спорта, представьте, что происходит, когда тот же самый принцип транзакционного рычага применяется к глобальной безопасности.
1: Это уже совсем другой уровень ставок.
0: Да, и мы видим это прямо сейчас в Анкаре на саммите НАТО. Там тоже переписывают правила игры, только ставки измеряются триллионами долларов и жизнями людей. Что там происходит с этим новым планом?
1: Саммит в Анкаре действительно поворотный. Главная рамка, которую туда привез президент США, это концепция НАТО 3.0. Идея в том, чтобы заставить страны-участницы тратить 5% своего ВВП на оборону в течение следующего десятилетия.
0: 5%? Это же огромная цифра.
1: Колоссальная. Эту сумму в кулуарах уже прозвали триллионом президента США. Но самая взрывоопасная новость – это ожидаемое снятие запрета на продажу новейших американских истребителей F-35 Турции.
0: Запрета, который длился целых 7 лет, и который, между прочим, ввел сам же президент США во время своего прошлого срока.
1: Именно так.
0: Давайте объясним нашим слушателям механизм, потому что это критически важно для понимания абсурдности ситуации. Почему Турцию вообще выгнали из программы F-35? Анкара тогда решила купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
1: Верно.
0: Проблема в том, что F-35 – это самолет-невидимка, а С-400 – это система, которая должна такие самолеты сбивать. Если у вас на одной базе стоят и те, и другие, российские радары могут просто изучить и запомнить все секреты малозаметности американского истребителя. Это был абсолютный красный флаг для Пентагона.
1: Да, технологический кошмар для военных.
0: И что мы видим теперь? Турцию возвращают, но комплексы С-400 никуда не делись. Они все еще у Анкары. Является ли этот подарок Эрдогану чисто транзакционной сделкой или это стратегическая необходимость, чтобы удержать Турцию в орбите Запада?
1: На первый взгляд, это выглядит как капитуляция Америки. Но давайте посмотрим на геополитическую логику. Альянс осознал, что политика изоляции здесь просто не работает. Турция обладает второй по величине армией в НАТО.
0: Серьезный аргумент.
1: Очень. И оставить их без авиации пятого поколения на долгие годы значит буквально толкнуть Эрдогана в объятия других поставщиков вооружений, тех же России или Китая. Вашингтон сейчас пытается удержать Анкару в своей орбите любой ценой, несмотря на недовольство союзников.
0: А недовольство там огромное. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху категорически против. Он заявляет, что появление F-35 у Турции, цитирую, «нарушит баланс сил на Ближнем Востоке».
1: Да, Израиль привык иметь монополию на технологии невидимок в этом регионе. Плюс на саммите еще обсуждают замену старого флота самолетов «Айвакс».
0: Это те, которые с большой тарелкой радара.
1: Да, самолеты-разведчики. Их планируют заменить на современные шведские системы SAP Global Eye. Замена устаревшего флота – это колоссальный апгрейд зрения всего Альянса. НАТО перевооружается, готовится к масштабному противостоянию.
0: Но пока НАТО пытается скрепить свои ряды и вооружить Турцию, на другом конце планеты другая глобальная держава демонстрирует, что ее амбиции не знают границ. Китай провел редкие испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
1: И это, скажу я вам, крайне тревожное событие. Народно-освободительная армия Китая запустила ракету, скорее всего, новейшую JL-2 или JL-3. И запустили ее прямо с атомной подводной лодки из акватории острова Хайнань в Тихий океан.
0: С макетом боеголовки, верно?
1: Да, ракета пролетела около 1000 километров.
0: Периалы, так это траектория. Ракета пролетела прямо над исключительными экономическими зонами Микронезии, Науру, Кирибати, Тувалу и Филиппин. То есть они буквально запустили баллистическую ракету над головами малых островных государств.
1: Именно так, без всякого предупреждения.
0: Премьер-министр Соломоновых островов Мэтью Вейл сказал очень емкую фразу: «Китай хороший друг, но друзья так не поступают».
1: Очень дипломатично, но суть передана верно.
0: Да. США, Австралия, Новая Зеландия и Япония немедленно осудили этот запуск как дестабилизирующий. При этом официальный Пекин невозмутимо называет это рутинной тренировкой, не направленной против какой-либо страны. Но если это обычное учение, почему весь Индо-Тихоокеанский регион бьет тревогу? Это прямое послание для США.
1: Безусловно. В дипломатии есть понятие стратегического сигнала, и здесь он кристально ясен. Давайте посмотрим на тайминг. Пуск произошел ровно тогда, когда Австралия и Фиджи подписали новый оборонный пакт.
0: А, вот оно что.
1: Да, а на Гавайях в это же время начались гигантские военно-морские учения РИМПАК, куда Китай не приглашают с 2018 года. Запуск с подводной лодки – это демонстрация так называемого потенциала второго удара.
0: Потенциал второго удара – это когда вы можете ответить даже после того, как на вас напали.
1: Совершенно верно. Это означает, что даже если противник уничтожит все ваши ракетные шахты на суше, ваши подводные лодки, скрытые где-то на дне океана, смогут нанести ответный ядерный удар. Запуская ракету через Тихий океан, Китай посылает четкий сигнал Вашингтону. Вы можете строить свои альянсы в Азии, вы можете патрулировать регион, но наши ракеты достанут до ваших баз. Это игра мускулами в ее самом чистом виде.
0: От таких холодных, рассчитанных сигналов сверхдержав становится просто не по себе. Но давайте переместимся туда, где кризисы разворачиваются не через официальные заявления и тестовые пуски, а через реальные взрывы, хаос и скорбь прямо сейчас. Ближний Восток, Сирия и Иран.
1: Две горячие точки, которые сейчас проходят через сложнейший вакуум власти.
0: Да, начнем с Сирии. Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада в 2024 году.
1: Это должен был быть исторический визит. Символ того, что Сирия возвращается в нормальное русло под руководством нового президента Ахмеда Аль-Шараа.
0: Но визит был омрачен терактами. Прямо во время его встречи с Аль-Шараа в центре Дамаска взорвались два самодельных устройства. Одно было спрятано в мусорном баке, другое в припаркованном автомобиле возле отеля Four Seasons и Министерства туризма.
1: Очень людное место.
0: Да, 18 человек ранены, Макрон, к счастью, не пострадал, но контраст просто дикий. Макрон идет по красной дороге,

0: исходит ровно в тот момент, когда появилась надежда на дипломатию.
1: Да, ведь это ставит под угрозу хрупкое перемирие между США и Ираном, то самое соглашение об отмене пошлин на 60 дней. Эти вспышки насилия в постасадовской Сирии и в Иране – это просто агония разрозненных группировок? Или это скоординированное сопротивление любым попыткам Запада установить новые правила игры в регионе?
0: Если мы беспристрастно посмотрим на факты, то увидим два разных механизма. В Сирии мы действительно наблюдаем классический вакуум власти. Взрывы из мусорных баков – это почерк мелких разрозненных фракций. Их цель проста – показать Западу и новому президенту, что нормализация невозможна, потому что улицы все еще контролируют они.
1: Попытка сорвать инвестиции и доверие.
2: Именно. А вот в Иране ситуация иная. Действие КСР – это не агония, это очень четкий расчет. Ормузский пролив – это критически важная артерия для мировой экономики. Запуская ракеты по коммерческим судам, включая танкеры и СПГ, они показывают Вашингтону свою силу. Они как бы говорят, да, мы потеряли лидера, но вентиль от мировой экономики по-прежнему в наших руках.
1: То есть они усложняют будущие переговоры, чтобы выторговать лучшие условия.
2: Да. Это экстремальный метод создания рычага давления. И это сильно усложняет жизнь дипломатам, пытающимся сохранить это 60-дневное перемирие по пошлинам.
1: Невероятно. От геополитической нестабильности на Земле давайте перейдем к финансовым рынкам, которые делают ставки на будущее в космосе. Я говорю об IPO SpaceX.
2: О, это событие года на Уолл-стрит.
1: SpaceX провела крупнейшее в истории IPO, привлевшее 75 миллиардов долларов. Оценка компании достигла невероятных значений от 1,8 до 2,1 триллиона долларов.
2: Астрономические суммы.
1: Буквально. И компанию включили в индекс NASDAQ 100 всего за 15 дней. Благодаря недавнему изменению правил это стало абсолютным рекордом. И, как я понимаю, это привлекло миллиарды долларов пассивных инвестиций.
2: Именно так работают индексные фонды. Если вас добавляют в престижный индекс, роботы автоматически начинают покупать ваши акции на миллиарды долларов, независимо от того, верит конкретный инвестор в компанию или нет. Брокеры, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs и UBS, дают рейтинги покупать, прогнозируя рост акций с целью до 401 доллара за акцию.
1: Но на чем строится этот оптимизм? Ракеты.
2: Не только. Главная ставка делается на искусственный интеллект. Они продают инвесторам историю про симбиоз ИИ и космоса. Чат-бот Грок, недавнее поглощение стартапа Курсор, плюс доминирование спутников Starlink. Инвесторы верят, что покупают инфраструктуру будущего.
1: Но ведь есть и скептики, верно? Аналитическое агентство Morningstar оценивает компанию гораздо скромнее, около 780 миллиардов. А Сифра вообще рекомендует продавать акции из-за огромных операционных убытков.
2: Да, SpaceX сжигает наличные огромными темпами.
1: И тут есть деталь, которая меня просто поразила. Долговые обязательства компании на 25 миллиардов долларов торгуются на уровне мусорных облигаций.
2: Да, так называемые junk bonds.
1: Знаете, на что это похоже? Это как покупка билета на Марс, когда вы внезапно узнаете, что сама ракета куплена в кредит по кредитной карте с превышенным лимитом. Плюс ко всему, индекс S&P 500, в отличие от NASDAQ, отказался ускорять процедуру включения компании. Где здесь заканчивается хайп вокруг Илона Маска и начинается реальная монополия на ИИ и космос, которая оправдывает эту оценку в 2 триллиона долларов?
2: Это... Главный вопрос, который сейчас задает себе каждый аналитик на Уолл-стрит. Граница проходит по линии финансовой отчетности и ожиданий. Рынок акций покупает мечту и веру в статус монополиста, который Маск смог создать. А вот рынок облигаций смотрит на реальный денежный поток сегодня и видит огромные риски. 2 триллиона – это аванс за будущее, которое еще предстоит построить.
1: И это подводит нас к интересным выводам.
2: Да. Если мы посмотрим на всю картину сегодняшних новостей в целом, мы увидим, что природа власти стремительно меняется. Сегодня мы обсуждали, как политики одним звонком меняют устоявшиеся правила международного спорта.
1: Да, отменяя красные карточки.
2: Мы видели, как целые альянсы перекраивают свои принципы ради военного преимущества на примере Турции, а страны обмениваются ракетными сигналами поверх голов своих соседей в Тихом океане.
1: И при этом мы наблюдаем хаос переходных периодов на Ближнем Востоке.
3: Да. И на фоне всего этого корпорации собирают триллионы на освоение космоса и контроль над искусственным интеллектом. И вот что я хочу оставить нашим слушателям в качестве пищи для размышлений.

0: Поскольку частные корпорации теперь владеют инфраструктурой военного уровня, такой как спутники, а их рыночная капитализация превышает ВВП крупных государств, возможно ли, что на геополитических саммитах 30-х годов руководители корпораций будут сидеть за одним столом с президентами и премьер-министрами, напрямую диктуя условия мира?
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблоко. Яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
10: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Роглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Дрон-ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Уругвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти. Было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер – теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга. После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Из-за сильных дождей на 13-м километре трассы Гунип-Цури произошел оползень, который полностью перекрыл проезд. Дорога является единственным путем, соединяющим Чародинский район с другими территориями. Спасательные команды уже направились на место инцидента. Магистральный газопровод, который проходит через село Маали в Гергебельском районе, оказался разрушен и затоплен в реке Кайсу из-за подъема уровня воды. Вследствие этого подача газа в данном направлении была временно приостановлена. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению газоснабжения. За первое полугодие в Дагестане вакцинацию против кори прошли более 64 тысяч человек, что составляет 48% от годового плана. Кроме плановых прививок и ревакцинации, с конца прошлого года в регионе осуществляется подчищающая иммунизация, направленная на тех, кто по различным причинам не был привит вовремя. В Дагестан прибыла новая партия высокопродуктивного крупного рогатого скота из Саратовской области. Об этом сообщили в Минсельхозе Республики. Помощь предназначена для жителей села Адилятар, которые пострадали от разрушительных весенних ливней и паводков. Благотворительную акцию инициировал Минсельхоз России. К ней присоединились фермерские хозяйства из различных регионов страны. В Госдуме рассматривается возможность смягчения запрета на использование криптовалюты в России в качестве средства платежа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Также среди поправок к законопроекту о регулировании цифровых валют, которые будут рассмотрены во втором чтении, предлагается предоставить квалифицированным инвесторам неограниченные возможности для операций с криптовалютами. В России с 1 декабря вступят в силу новые правила для салонов красоты, касающиеся обслуживания детей. Согласно новому ГОСТу, обрезной маникюр, покрытие ногтей гель-лаком и их наращивание будут запрещены для несовершеннолетних до 14 лет. Для подростков в возрасте от 15 до 17 лет процедуры останутся допустимыми, но ответственность за их проведение будет возложена на родителей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: У нее больше 100 состоятельных клиентов.
6: В моем текущем портфеле клиентском нет ни одной структурированной ноты.
5: Она работала внутри Private Bank. Она знает всю банковскую кухню внутри. Все подводные камни, все скрытые комиссии.
6: Человек просто так заплатил банку 2 комиссии. Банки зарабатывают всегда комиссии. Ну, мы тоже зарабатываем комиссии. Тут вопрос как бы вот этой адекватности, прозрачности. То есть есть ставки, допустим, которые мы видим в рекламе, есть ставки, которые на сайте, есть ставки, которые в приложении, а есть ставки, которые можно согласовать. Банкир может вам предложить какие-то наилучшие условия.
5: Она помогает пройти комплайнс в сложнейших банках, дружественной и недружественной юрисдикции, открывая счета.
6: Комплайнс стал жестче, но пройти его можно. Из там, определенных санкционных банков не переведешь деньги, но тем не менее этот путь можно выстроить.
5: У нас в гостях Ира Крапивка, банкир, инвестиционный консультант Wealth IQ. Привет, друзья! Это «Объясни Марату». Сегодня мы обсуждаем тему, которую не принято обсуждать. Как работает банкир? Где они, банкиры, нас водят за нос? На чем они зарабатывают? Как они нами манипулируют? Ира, привет!
6: Привет, Марат!
5: Ир, если честно, я терпеть не могу банкиров. Не то, что людей. Они бывают приличные люди.
6: Ну, хорошо, что не всех людей.
5: Но, в принципе, мне не нравится система. Система, которая постоянно что-то предлагает, давит. Я не понимаю, чего они от меня хотят. Они предлагают всякие инструменты, они постоянно звонят, следуют каким-то своим корпоративным интересам. Мне они не нравятся. Еще Твен сказал, что это те самые люди, которые предлагают тебе зонтик, когда светит свет или солнце, и тут же забирают, как только появляются первые тучи. Мне они не нравятся.
6: Марат, я банкир, вот, но в чем-то я с вами согласна, на самом деле, потому что у каждого банка есть свой план, и во многих банках он делится на определенные категории продуктов, и банкир здесь должен всегда торговаться сам с собой, что ли, не знаю, там, ну, за свою карму, что ли.
5: Сейчас ты ушла из банка.
6: Да, я ушла
5: из банка. Как ты торгуешь
6: сама
5: с собой?
6: Я ушла работать в независимую команду, и мы действительно занимаемся решением клиентских задач.
5: Объясни мне, пожалуйста, на чем зарабатывает банк с меня как с клиента?
6: Банки зарабатывают комиссии. Комиссии бывают разные.
5: Скрытые и не скрытые?
6: Ну да, они бывают скрытые, бывают не скрытые.
5: Давай открытые комиссии. Какие?
6: Комиссия за банковское обслуживание, комиссия за переводы, комиссия за конвертации. То есть, ну, на самом деле много есть всего. В банках всегда есть какие-то специальные условия. И здесь, конечно, во многом зависит от того, насколько у клиента хорошие взаимоотношения со своим банкиром.
5: Я прихожу в новый банк.
6: Да.
5: Я бы пришел в новый банк, условно говоря, к новому банкиру, которого я не знаю, с тобой.
6: Да.
5: Вот, начинается диалог. Да?
6: Да.
5: Как мне понять, или как ты понимаешь, насколько в рынке вот эти открытые комиссии?
6: Я понимаю, потому что я знаю очень много разных банков и много разных комиссий. То есть, например, в той команде, в которой я сейчас работаю, у нас там больше 90 партнеров различных, как в России, так и за рубежом. И я примерно понимаю, какие где комиссии, где какой курс и что клиенту предлагают. Это первое. Второе, я также понимаю то, какой клиент. То есть это зависит от объема активов, от объема задачи. Да?
5: Пройдемся по открытым комиссиям.
6: Да.
5: Вот какие открытые комиссии мы видим?
6: Открытые комиссии – это комиссия, наверное, за обслуживание, например, счета. Это, в принципе, прописано в тарифах. Бывают, например, в банках разные условия, там, допустим, работы по инвестпродуктам. Они есть разные типы тарифов. И в зависимости от этого тарифы меняются. Тот человек, который хорошо разбирается, может понять это до конца.
5: Вот я расскажу. То есть без тебя в банк не ходить?
6: Ну, наверное, да.
5: Так.
6: Но я просто расскажу случай из своей практики. У меня был мой один давний клиент, который очень консервативный инвестор. Мы работаем больше 15 лет. Я знаю всю его семью и знаю его задачи. У него был портфель из облигаций. То есть это прямо его профиль. Консервативные облигационные инструменты. Через какое-то время он ко мне приходит, а я понимаю, что портфель изменился на другие облигации. Это первый момент. Я его спрашиваю: а почему вы поменяли одни облигации на другие? А он мне говорит: ну вот мне сказали, что выходит новый выпуск облигаций, и я вот эти продал, вот эти купил. У этого же клиента поменялся тариф. То есть есть тариф, например, когда человек сам покупает инструменты, и он там может быть там, с комиссией 0,03. А есть тариф, когда ему менеджер рекомендует. Это тариф 1%. Человек просто так заплатил банку две комиссии, потому что его цель первичная, базовая, это просто было один раз сформировать портфель, получается купоны. Я помню, мы распределяли купоны там ежеквартально, потому что была семейная задача.
5: То есть он дважды заплатил комиссию, да? Которую мог заплатить, да, единожды.
6: Человек просто не разбирался в этом. И таких случаев на самом деле масса. У меня был случай, например, другого клиента, когда я стала смотреть на его портфель и увидела там интересные вещи. У него там были, ну, страховые продукты.
5: А он о них и не знал?
6: Да, он думал, это депозит. То есть, ну, человек думал, что это депозит. Потом, когда я опять сменила место работы и вот пришла в мою текущую компанию, я посмотрела еще на три портфеля данного клиента, и у него нашлись и структурированные ноты, и различные доверительные управления на американские акции. То есть там, честно говоря, чего только не было.
5: Его банкир, который ввел его в банке,
6: да,
5: по сути, ввел его в заблуждение. Назвал один продукт другим продуктом.
6: Ну,
5: и дал согласие на ту или иную часть. Правильно ли я делаю, обращаясь к так называемому независимому банкиру, я хочу понять, насколько ты независима, обращаюсь к тебе, мне нужен оптимальный продукт, такой-то, нужна структурная нота такая-то, и даю параметры. И ты выбираешь не из того банка, с которым у тебя оптимальные условия, а ты говоришь, что я могу предложить продукт любой.
6: А у нас есть выбор. Мы честно показываем все условия, которые есть, и выбираем лучшее. То есть кто-то более маленький, кто-то более большой.
5: Ты упомянула о таком продукте, как структурная нота.
6: Да, вот. Любимый продукт банковский.
5: В нем зашито огромное количество. Клиент читает только, скажем, первый лист, абзац, первый абзац этого договора. Что в нем такого?
6: Но структурированная нота – это самый маржинальный инвестиционный продукт для банка.
5: А для клиента?
6: Для клиента, ну, не всегда. Как правило, это рисковый продукт. Структурированная нота бывает, конечно, защиты капитала, но реже. Бывали случаи в моей работе, когда приходили клиенты, которые в целом хотели бы поучаствовать в росте акций, но они немного опасались. Для таких продуктов можно было подобрать такой продукт, либо можно даже индивидуально сделать такой продукт на конкретные, например, активы. В структурированную ноту вшиты большие комиссии, даже если это защита капитала, но тогда доходность не гарантирована для клиента.
5: То есть нужно идти с тобой для того, чтобы разобрать структурную ноту на косточке и посмотреть, из чего она состоит и как она делается.
6: Нужно понять, в принципе, ваши цели, да, то есть инвестиционные, потому что в структурных нотах, ну, там и с ликвидностью не всегда, да, бывают вопросы. Там гораздо шире.
5: Я часто в аэропорту вижу такие большие билборды, на которых пишут «ноль комиссий за то», «ноль комиссий за это». Я понимаю, что не может быть ноль комиссий ни за что. Да, и тем не менее не могу понять, как реклама может соответствовать тому предложению, что дает банк.
6: Нет, такое бывает, но просто всегда внизу наверняка будет написано что-то на какой-то период. Да? Это так же, как промо-ставки по депозитам. То есть, или как кэшбэк. Да? То есть мы очень часто видим, что кэшбэк там, 10%, но максимальная сумма 5000 рублей. Ну, как бы, ну, зачем он нужен, да, такой кэшбэк? Ну, бесплатно не бывает. Банки зарабатывают всегда комиссии. Ну, мы тоже зарабатываем комиссии. Тут вопрос как бы вот этой адекватности и прозрачности, и доверия, да, то есть ну, для меня важно выстраивать всегда с моими клиентами долгосрочные отношения. Мне не хочется, чтобы мне кто-то в какой-то момент сказал, что я его обманула, что-то неправильно продала в принципе.
5: Окей, то есть, Ир, скажи, пожалуйста, ты человек, у которого, наверное, на счету всего в общем, нам, может быть, 1000 с лишним клиентов, да, было, да,
6: было
5: и,
6: много,
5: и сейчас у тебя порядка сотни клиентов.
6: Да.
5: С чего ты начинаешь диалог? Вот к тебе пришел человек. Или не пришел человек, ты его встретила, ну, с чего начинается диалог?
6: Ну, как правило, меня с ним кто-то знакомит всегда.
5: Так.
6: Вот. Ну, и мы начинаем знакомство, я рассказываю про себя, про свой путь, про свою текущую команду. Я достаточно широко смотрю на то, что на те задачи, которые возникают, да, как правило, у каждого человека они ну, и схожи, и не схожи, да. То есть есть семья, это важно, есть бизнес, есть финансы. Ну, и, в общем-то, вокруг этого мы выстраиваем диалог. Налоги, юридические моменты.
5: Я впервые от тебя увидел документ, который, не знаю, чье авторство, вероятно, твое, это чек-лист. Да? На меня он произвел потрясающее впечатление. Я не один раз пользовался этим чек-листом, принося его банкира, приводя банкира, сотрудника банка в шок, пока он заполнял этот чек-лист. Вот.
6: Он скрывает подводные камни просто.
5: Да, да.
6: Мы очень долго с ребятами думали, составили такой большой, на самом деле, список вопросов, которые мог бы задать клиент своему банку, банкиру, советнику, и вообще понять, кто вообще на чьей стороне, да, и как это реально. Вот банкир клиента в каком-то банке об этом подумает, да, то есть он, наверное, там, ну, больше будет думать о клиенте лишний раз все-таки. Вот, и вот мы сделали такой чек-лист, в котором мы оставили там не такое большое количество вопросов, чтобы это можно было задать и, в принципе, по таким основным моментам пройтись. В каком формате инвест-консультирования вы работаете? Доверительное управление, персброкер, ну вот какой формат? Если мы говорим про доверительное управление, то есть, в принципе, человек один раз как бы отдает деньги в это управление, а дальше управляющий в рамках стратегии ведет.
5: Абсолютное большинство моих знакомых товарищей полагает, что каждый банкир начинает разговор с того, а где ваши деньги хранятся.
6: Угу.
5: И, по их мнению, они первая задача банкира – перевести деньги из того банка, который хранятся у него, в тот банк, который ближе к нему. Да? Вот, и они постоянно путают. То есть, они полагают, что деньги находятся в управлении банкира лично, и он сам распоряжается, куда отправить деньги, куда не отправить деньги, что купить и так далее, и так далее. Я уже немножко поднаторел и понимаю, что инвестиционное консультирование оно немножко отличается от их представления. Вот как оно отличается? Вы можете распоряжаться деньгами клиента?
6: Мы нет. То есть у нас вообще в принципе нет ни банка, ни брокера. Наших клиентов деньги остаются в тех банках и брокерах, где они у него есть. В том числе мы смотрим на то, какие комиссии клиент там платит, даже брокерские комиссии, потому что, например, в нашем случае, считая результаты, клиент нам платит комиссию за управление, комиссию за результат в конце года, мы учитываем эти комиссии как ну, расход клиента. Да? То есть это, поэтому нам важно, чтобы комиссия была ниже.
5: Ниже чего?
6: Ну, ниже, в принципе, возможной, да. То есть, если, например, в банке три тарифа, и мы понимаем, что у человека тариф не самый выгодный, то мы тогда рекомендуем перейти на более выгодный тариф. Или если, например, мы понимаем, что вот в этом банке комиссия ниже, чем в другом, мы не всегда, конечно, рекомендуем поменять банк. Мы спрашиваем клиента, а почему он именно в этом банке, потому что, конечно, там могут быть другие задачи. И у нас нет вообще задачи перетягивать клиента из одного в другой банк. Но мы, так как мы со многими банками взаимодействуем, и у наших клиентов в абсолютно различных банках есть счета, мы спрашиваем про те плюсы, какие у него есть здесь, и говорим, что тут лучше, например, вот это, да. То есть и можем, конечно, и предложить клиенту перевести, если мы понимаем, что там откровенно, слишком дорого, неудобно. Но это зависит от удобства.
5: То есть вы показываете условия одного банка, условия другого банка, а решение принимает клиент.
6: Конечно, да.
5: Да, если условия банка приличные и приемлемые, то вы,
6: да, мы об этом всегда говорим, на самом деле. И у нас есть много случаев, когда, не у всех клиентов бывает такое, что он думает, что у него есть там инвест-консультирование, а у него на самом деле что-то другое. Бывают случаи, когда у наших клиентов есть действительно опытные управляющие, хорошие портфели, мы всегда об этом говорим.
5: То есть ваша независимость в том, что вы, имея большое количество партнеров, депозитариев, брокерских компаний, банков, других финансовых учреждений, вы всегда выбираете просто оптимальный вариант для своего клиента.
6: Да, это так, да, и вот это наша насмотренность и понимание вообще, что где происходит, да, то есть и возможность сравнить и понять. У нас нет интереса вот какого-то конкретного, да.
5: Пойдем дальше.
6: Да, давайте. А какие комиссии вы с меня берете? Брокерская, депозитарная, за управление, за успех? Это, на самом деле, очень хороший вопрос. И бывают еще, на самом деле, различные скрытые комиссии, когда, допустим, бумаги могут покупаться там, не по самой лучшей цене на рынке, да, то есть, допустим, формат работы, например, там, персональных брокеров или просто брокерский формат работы, в этом случае банк зарабатывает или брокер просто брокерскую комиссию. У них нет комиссии за успех, да, там, или за управление, то есть им важно просто в моменте заработать комиссию. И очень часто можно увидеть, что, не знаю, там, одна и та же бумага покупается, не знаю, там, 5 раз. Тут вопрос такой дискуссионный, конечно. Иногда это нужно делать, иногда не нужно. Есть вообще базовая стратегия клиента, что для нас является самым важным. И мы понимаем, какой у клиента профиль, цели, задачи, горизонт. И вот и это для нас первично. И мы понимаем, что человек выбрал, например, какой-то международный банк. Комиссии, как правило, достаточно высокие, например, за покупку, да, и продажу. Это может быть там 0,3, даже 0,5, и это самое низкое, что может быть. И поэтому иногда не сделать сделку лишний раз, да, то есть вот не заработать брокеру эту комиссию, для нас важно, потому что это отобразится на результате. И мы делаем сделки только тогда, когда они действительно нужны. Uh-huh. А когда цель – это брокерская комиссия, то, в принципе, можно там покупать-продавать, и тем самым, соответственно, комиссии эти увеличивать.
5: Сколько структурированных продуктов в моем портфеле? Вот некоторые банкиры делают так зоопарк из портфеля своего клиента, не имея никакой там стратегии, логики и так далее.
6: Моя текущая позиция и, в принципе, в моем текущем портфеле клиентском нет ни одной структурированной ноты, честно скажу. Я работала в банке и тоже предлагала клиентам структурированные продукты. У меня была своя, так скажем...
5: Грехи молодости.
6: Грешки. Вот.
5: Сейчас вы рекомендуете структурную ноту?
6: Я нет. А сколько ценных бумаг в вашей организации в моем портфеле? Это очень, на самом деле, интересный вопрос. В нашей организации нет своих бумаг, а есть очень много организаций разных банков, у которых есть свои инструменты. Да, например, у человека есть доверительное управление определенного банка, а внутри доверительного управления облигации этого же банка и акции этого же банка, и так далее, да, то есть, а еще и, не дай бог, фонды этого банка в доверительном управлении этого банка. И это просто масло масляное.
5: Сколько процентов в портфеле, на ваш взгляд, было бы видеть прилично?
6: Это же портфель, да, то есть, вот, например, есть доля облигаций. Предположим, вы, у нас сбалансированный инвестор. И вот по нашей рекомендации портфель сбалансированного инвестора содержит примерно 50% облигаций и 50% акций. Далее мы эти 50% облигаций делим на классы. То есть есть облигации государственные, корпоративные.
5: То есть сейчас вы говорите об идеальном портфеле.
6: Я говорю про идеальный портфель.
5: Да.
6: Мой идеальный портфель – это когда у человека подобраны… Вот, например, если мы сейчас формируем портфель и выбираем облигацию в портфель, мы понимаем, что это облигация, например, государственная, корпоративная, например, с определенным рейтингом, то мы отбираем, соответственно, вот эти корпоративные облигации, которые есть в этой категории, и выбираем лучшее. Нет привязки, это вот этого банка или вот этого, да, то есть, мы смотрим на риск-профиль. Но когда просто человек, например, держит депозит в банке и покупает облигацию этого же банка, он просто удваивает риски. Если это лучшая облигация в этот момент, ну, как то бы, окей. То окей. То есть окей. Это нормально. То так. Может быть, но, к сожалению, чаще так не бывает. Могу ли общаться с инвест-консультантом напрямую? Такой вопрос, когда многие наши клиенты отвечали, что могут, было
5: на
6: несколько...
5: На самом деле, вместо инвест-консультанта приходил банкир с трехлетним
6: или да,
5: опытом.
6: Или портфель клиента должен был быть, ну, там, не знаю, больше нескольких миллиардов, и тогда снисходил управляющий непосредственно тот, который управляет портфелем. Угу. Как правило, да. Вот.
5: То есть, фактически, для абсолютного большинства прямой контакт с инвест-консультантом невозможен.
6: Просто у банков, у брокеров есть какие-то идеи, и кто-то их транслирует. Ну, это такой, знаете, все равно широкий вопрос, потому что вот если мы вернемся, например, вот во второй пункт, и когда есть комиссия за управление и комиссия за успех, и есть вот человек, который получает эту комиссию за успех, да, инвестиционный директор, и он с вами общается, вот это важно, на самом деле, и ценно.
5: По какой цене мы покупаем бумаги?
6: Здесь как бы я бы дала рекомендацию, если вы даже там самостоятельно торгуете, всегда ставить лимиты. Очень часто, когда ты выставляешь заявку как на покупку, так и на продажу по рынку, это может быть, ну там...
5: Лимит цены.
6: Да, лимит цены. Mm-hmm. Ну, наша команда, например... Мы смотрим стакан, смотрим, какое количество бумаг
5: есть.
6: Что
5: такое стакан?
6: Ну, это объем, количество там, бумаг, которые там сейчас вот стоят в рынке на покупку, на продажу. То есть, и там видно, по каким ценам. Например, мы понимаем, что если мы ставим какую-то большую заявку, это может быть, может рынок куда-то двинуть в какую-то сторону. Да, и вот иногда мы делаем сделки там не за один день, а там, ну, разбиваем либо на количество дней, либо даже на количество трендов. Поэтому... Но лимит должен быть всегда. То есть, даже если вы просто хотите купить одну бумагу, даже если это суперконсервативный инструмент.
5: Как вы считаете результаты моего портфеля? Вы учитываете оплаченные комиссии или нет?
6: Например, вы платите комиссию за покупку бумаги, это так. Брокерская комиссия. Вы платите комиссию за хранение этой бумаги. Если это, например, инвест-консультирование, то вы еще платите комиссию за управление и, наверное, комиссию за успех. Когда считается результат, да, то есть результат до комиссии и после комиссии.
5: Вы как считаете сейчас?
6: Мы считаем все комиссии. Вообще
5: вы считаете все комиссии?
6: Да.
5: А как считают банки? А
6: по-разному. Ну, в основном не считают.
5: То есть, ваше вознаграждение исключительно с вычетом всех комиссий?
6: Да. Более скажу, у нас еще есть hurdle rate. Hurdle rate – это ставка, ну, в зависимости от того, какой у вас портфель, это ставка, выше которой мы берем комиссию за успех. То есть, это очень важный пункт. У нас с вами, допустим, сбалансированный или консервативный портфель, да, допустим, на российском рынке.
5: Так.
6: И в вашем случае при заключении договора вот этим неким hurdle rate будет средняя ставка депозитная в России. Ну, например, там в этом году средняя, она, наверное, будет там в районе процентов 19, да.
5: 19%.
6: То есть, соответственно, вот когда мы заработаем вам выше 19,
5: так.
6: Ну, там, например, 22, вот с этой разницы, с 3%, мы у вас возьмем комиссию за успех. Ну, то есть, мы должны прям очень хорошо постараться.
5: То есть, если вы зарабатываете выше депозита... Да,
6: да,
5: ваша консультация приводит к заработку выше депозита,
6: да.
5: Тогда вы имеете от success, от успеха,
6: да,
5: вы имеете...
6: Да. Ну, это сложно, потому что это же консервативный портфель. В портфеле акций немножечко по-другому считается.
5: Нет, это честно.
6: Да,
5: самое
6: это
5: главное,
6: честно,
5: честно
6: да.
5: И прозрачно.
6: Да, это правда.
5: Сколько комиссий я плачу в год? Это, ну, это прозрачно, по-моему, или нет?
6: Вот в каких-то отчетах есть комиссии, в каких-то нет. Вот вы спрашивали у своего банка...
5: Да, я получил и дал вам почитать. Вы были удовлетворены.
6: Да.
5: А надо отдать должное, они честно ответили на них всех. Соответственно, я принес Ирине. Ирина критично посмотрела на них, на эти ответы и...
6: Ну, там хорошие были комиссии, нормальные.
5: Да.
6: Да.
5: Честные.
6: Честные.
5: Честные комиссии.
6: Честные.
5: Для понимания, вообще для чего нужен private bank?
6: Несмотря на то, что вот бывают такие всякие разные комиссии, конечно, когда человек обслуживается в прайвате, к нему особое отношение, да, то есть и когда какие-то нужно срочно сделать переводы, ну и вообще какие-то срочно решить задачи, все-таки в прайвате все равно уровень обслуживания, уровень сотрудников, он выше.
5: Что вы можете дать человеку, у которого есть свой бэк-офис, свой фэмили-офис?
6: Свой фэмили-офис?
5: Да. У него есть свой там внутренний консультант, внутренний банкир, внутренний юрист, внутренний налоговик. Чем вы лучше?
6: У нас большая команда. У нас больше 50 человек. То насмотренность, опыт и наши возможности, там, и российские, и международные с точки зрения партнеров, да, мы очень часто помогаем решать задачи фэмили-офисам, потому что у многих на самом деле остались какие-то давние контакты, которые когда-то работали где-то. Сейчас они уже там не работают, поскольку очень много все поменялось за последние несколько лет. Мы, например, знаем, допустим, возьмем брокера в Армении. Их там, не знаю, ну, 8. И мы их всех знаем.
5: Кто-то давайте знает, поговорим про Армению.
6: Давайте.
5: И про Грузию, и про все дружественные и недружественные юрисдикции.
6: Да.
5: Ты знаешь, я занимаюсь бизнесом. Простой элементарный вопрос. Я хочу купить оборудование какое-то за границей.
6: Да.
5: Я хочу купить его как физическое лицо, я хочу купить его как юридическое лицо. Угу. Мои действия.
6: Надо посмотреть, что за оборудование.
5: Обычное оборудование, разрешенное и возможное к ввозу. Я хочу купить, условно говоря, в дружественной юрисдикции или в недружественной юрисдикции. У меня здесь рублевые счета, соответственно, транзакцию я сделать не могу. Что мне делать?
6: Есть несколько вариантов решения данной задачи. Можно попробовать даже открыть в вашей организации счет в какой-то дружественной юрисдикции и просто напрямую делать такие оплаты.
5: Так.
6: Ну, соответственно, согласовав с банком эту возможность. Если этот путь не работает, можно тогда пойти альтернативным способом. Это платежные агенты, ну, соответственно, делать перевод через платежных агентов.
5: Понятно. Мы все живем в том времени, которое мы хорошо знаем. Да, и многие сейчас пооткрывали счета. Кого ни ткни, один открыл в Грузии, один в Армении, в Киргизии, в Казахстане. Да. Вопрос, где лучше открыть счет? И можно ли открывать счет, допустим, гражданину Российской Федерации, резиденту Российской Федерации за внедружественной юрисдикции?
6: Несмотря на ситуацию, можно открыть как внедружественные, так и в дружественные. Вопрос задачи. Если нет европейских ВНЖ, то это сложно. С этим тоже можно помочь.
5: Вид на жительство.
6: Да, вид на жительство, да. Есть, на самом деле, страны, которые продолжают делать ВНЖ российским клиентам, есть различные программы, в зависимости, опять-таки, от той цели, которая
5: стоит. Есть ВНЖ. Дальше.
6: Да. Тогда можно открыть даже в недружественной юрисдикции. Угу. Комплайн стал жестче, но пройти его можно. Вопрос, конечно, в какой сфере работает человек, в какой компании, санкционная, несанкционная. Конечно, санкционная – это невозможно, но все остальное можно. Если говорить про дружественные юрисдикции, то здесь, на самом деле, достаточно большое количество стран, где можно открывать счета. Uh-huh. Дальше они делятся по, так скажем, по надежности, по комиссиям, ну, по отношению вообще к клиентам. То мне нравится Грузия, например.
5: Чем?
6: Чем? В Грузии достаточно неплохие банки. Они торгуются на бирже, например. У них есть ставки по депозитам. У них очень адекватные комиссии. При этом у них, конечно, жесткий комплайнс тоже.
5: Есть, да? Рублевые счета.
6: Есть рублевые счета. К ним, конечно, там, из там, определенных санкционных банков не переведешь деньги, но, тем не менее, этот путь можно выстроить. Например, в Армении банки проще, но там комиссии выше. Да? То есть комплайнс проще. Тут зависит от того, какой человек. Для каждого можно найти решение. В Эмиратах, например, банки вроде бы хорошие, и страна такая интересная, и русских там сейчас много. Да? Очень часто, к сожалению, сталкиваешься с тем, что отношения вот этих банкиров не очень хорошая.
5: Ну, то есть везде требуется индивидуальный подход.
6: Если в Эмиратах найти хорошего банкира, который когда-то работал где-нибудь, например, в Швейцарии с русскими клиентами, сейчас работает в Эмиратах с русскими клиентами, это хорошие ребята, у них хороший подход к клиенту.
5: Полезший вопрос.
6: Да.
5: Касаемо золота. Как его купить? В каком виде его купить? Возможно его ли перемещать? Возможно ли покупать в дружественных или недружественных юрисдикциях? Как переводить из дружественных юрисдикций в недружественных и наоборот? Вообще, это продукт, который можно двигать?
6: Можно. Золото – это вообще защитный актив, и мы его относим к
5: классу… Что такое защитный актив?
6: Ну, как правило, золото растет в периоды турбулентности. Когда вы покупаете физическое золото, если вам его негде хранить, вы храните его в банке, платите за это определенную комиссию.
5: Так.
6: Как правило, когда вы его продаете, возникает всегда такой достаточно приличный дисконт между ценой покупки и ценой продажи.
5: Даже если ты не вытаскиваешь его из банка?
6: Да. В общем, надо смотреть в целом на ваш портфель, сколько у вас вообще всего. Это там недвижимости, ликвидных активов, бизнеса, альтернативных различных инвестиций. От этого уже смотреть, там нужно вам золото, не нужно, и дальше смотреть, в каком виде.
5: Как банкир поможет мне заработать деньги?
6: Подберет правильные инвестиционные продукты, правильные депозиты подберет. Давайте депозит просто возьмем. То есть есть ставки, допустим, которые мы видим в рекламе, как мы уже ранее говорили, есть ставки, которые на сайте, есть ставки, которые в приложении, а есть ставки, которые можно согласовать. Но банкир может вам предложить какие-то наилучшие условия.
5: Как понять, что банк ведет себя со мной, с клиентом, корректно? Я понял, у тебя есть прекрасный чек-лист.
6: Да.
5: То есть, как оценить самого банкира, работающего в банке, я тоже понял. Есть чек-лист. И можно прийти с независимым инвестиционным консультантом, тире-банкиром независимой компании. Как выбрать независимую компанию?
6: Ну, сравнить, посмотреть на деле. То есть посмотреть,
5: как посмотреть на деле?
6: Ну, сделать какую-то задачу, сравнить условия работы, посмотреть, соблюдаются ли договоренности. Да? То есть, потому что бывает очень часто посмотреть вообще, когда сложная задача, просто кто-то может бросить на полпути и не ищет варианты.
5: Это дальше. Вначале, для начала диалога нужно прийти с каким-то кейсом, спросить, какие у тебя условия, сравнить с условиями, которые есть у контрагента, либо второй стороны, и пойти дальше. даже в самой одной компании, как выбрать общение с одним или с другим банкиром, если ты только начал это общение. Ну, вот я же не могу прийти и сказать, слушай, Ира, сколько у тебя клиентов? 100. Скажи мне 5 фамилий своих клиентов, и, естественно, нет, ты конечно, мне не скажешь об
6: конечно,
5: этом.
6: Конечно, нет. Так происходит в жизни, когда кто-то кого-то рекомендует, и кто-то кого-то находит. Ну, тут, наверное, такой момент.
5: Информацию, которую с тобой делится клиент. Да, она строго конфиденциальна.
6: Да, конечно.
5: То внутри компании эта информация как-то может передаваться от тебя кому-то?
6: У меня есть, например, помощник, да, то есть, конечно, помощник знает эту информацию.
5: Да.
6: А есть клиенты, которые особо чувствительные, например, с точки зрения информации, так как мы привлекаем часто третьи стороны для решения задач, то мы можем подписать NDA, да, то есть и подписываем это, вот, чтобы решить вопрос, потому что без этого мы не можем, да, решить вопрос. Поэтому, но так, чтобы мы там обсуждали какие-то вещи вот прям там на широкую аудиторию, ну, конечно, нет.
5: Ну, я бы не хотел, допустим, делясь какими-то секретами с банкиром, чтобы эти секреты стали известны его там коллеге, его руководителю, его там акционеру этой компании или его партнеру. Да, возможно такое?
6: Конечно, возможно, да, то есть зависит от человека. Ну, тут как бы по-разному может быть.
5: Но вы это прописываете?
6: Да, конечно. То есть это прописано.
5: А ваши коллеги лезут, могут обратиться к вам с вопросом, расскажи мне про этого клиента, у тебя такой-то клиент?
6: Ну нет, у нас даже с точки зрения там систем, ну в принципе так во многих банках и компаниях, то есть у нас есть разграничение, то есть есть мои клиенты, мои задачи, то есть это закрытая информация.
5: Ир, спасибо тебе за разговор.
6: Спасибо
5: вам. Мне стало много понятно. Резюмирую наш с тобой разговор, как говорят, по сухому остатку. У банков есть скрытые комиссии, есть открытые комиссии. Банк зарабатывает на любой транзакции, и прежде всего нужно ориентироваться на порядочность того или иного банкира, который работает в банке. Безусловно, по моему мнению, нужно идти в банк с человеком профессиональным, таким независимым консультантом, которым являешься ты. Это как в суд идти с адвокатом.
6: Ну да.
5: Я бы сказал, что именно независимый консультант, который принципиально отличается, поскольку он находится на моей стороне, он всегда мне даст то решение, которое оптимально для меня. Я понял из нашего разговора, что не все банкиры бяки.
6: Это хорошо.
5: Ты, очевидно, на светлой стороне. И мне приятно общаться с тобой, не только с профессиональным человеком, но с очаровательной девушкой.
6: Спасибо, Марат, что пригласили. Да правда, не все банкиры плохие, на самом деле. Надо выбирать человека, его вообще человечность, на самом деле, отношения – это самое важное. Такие люди, как мы, независимые консультанты тоже, если такая возможность у людей есть, то они должны быть. Да, это стоит денег иногда, ну, в плане там, но это те деньги, которые мы вам точно там убережем там, в разы больше.
5: Вы смотрели «Объясни Марату». Здесь мы говорим о сложных вещах, о финансовом мире простым человеческим языком. Встретимся еще раз.
0: Реклама на Диалог FM.
7: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
8: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Топливный кризис в России закончится раньше сентября. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Среди мер, которые будут способствовать преодолению дефицита бензина, он в частности назвал налаживание логистики, импорт нефтепродуктов из других стран, а также временное разрешение правительства снова производить топливо стандарта Евро-3. Для многих даже современных автомобилей достаточно топлива стандарта Евро-3. Кроме того, его легче производить, и оно дешевле, сказал Ананских. Автомобили для многодетных семей станут более доступными. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова. По ее словам, число потенциальных участников программы льготного обеспечения многодетных семей автомобилями будет расширено. Цитата. «Совместно с коллегами из Минпромторга мы уже просчитываем различные варианты. Мы договорились, что полностью пересмотрим доход. Мы будем работать вместе с регионами и отработаем наилучшее решение для того, чтобы обеспечение автомобилем было точным, гибким и более доступным». Конец цитаты. Кузнецова привела статистику, согласно которой в 2025 году автомобили в рамках программы получили около 12 тысяч многодетных семей. Годом ранее машины получили только 800 семей. И в заключение выпуска. Короткие видео мешают мозгу запоминать информацию. Ученые из Китая провели 3 эксперимента с участием студентов. Они сравнивали, как люди запоминают информацию из непрерывного 10-минутного видео и из тех же фактов, нарезанных на короткие клипы, как в соцсетях. Выяснилось, что короткие видео заставляют мозг постоянно переключать внимание. Вместо того, чтобы вникать в смысл, он тратит ресурсы на отслеживание быстрых смен сцены. Связи между областями мозга, отвечающими за восприятие и память, ослабевают. Информация не успевает перейти из кратковременной памяти в долговременную. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан выявили и задержали транспортные средства, находившиеся в розыске. Транспортное средство «Тойота» находилось в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Инициатор розыска – Краснодарская таможня. «Lexus RX 350». Транспортное средство разыскивалось по линии «Интерпол». Инициатор розыска – Канада. Автомобили задержаны и помещены на специализированную стоянку. Лица, управлявшие транспортными средствами, доставлены в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и разбирательства. В Дагестане прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания автомобиля, в результате которого пострадали люди. Прокуратура города Буйнакска поставила на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Мировое благосостояние продолжает расти уже третий год подряд. К такому выводу пришли аналитики швейцарского банка UBS в ежегодном докладе Global Wealth Report 2026. По итогам прошлого года среднее личное благосостояние в мире росло быстрее мировой экономики. Однако за этой позитивной статистикой по-прежнему скрывается значительное неравенство между странами. Рост обеспечили как финансовые активы, акции, облигации и банковские вклады, так и нефинансовое имущество, прежде всего недвижимость. Главный экономист UBS Пол Донован отмечает, что богатство далеко не всегда является только результатом труда или успешных инвестиций. Во времена масштабных экономических перемен большую роль может сыграть и удачное стечение обстоятельств. Одним из ключевых факторов прошлого года стало ослабление доллара США. Изменение валютных курсов заметно повлияло на стоимость активов в долларовом выражении. Самый высокий прирост среднего благосостояния зафиксирован в Восточной Европе – около 28%. В Западной Европе показатель приблизился к 17%, а в Северной Америке – почти к 9%. Более половины мирового личного богатства по-прежнему сосредоточено всего на двух рынках – в США и Большом Китае. На долю Соединенных Штатов Америки приходится около 37,5% мирового частного капитала, Европы – 22%, Большого Китая – почти 18,5%. Продолжает увеличиваться число долларовых миллионеров. По оценкам UBS, за 2025 год в мире появился примерно 1 миллион новых миллионеров, около 2680 человек ежедневно. Лидером остаются США, где за год число миллионеров выросло более чем на 440 тысяч. По мнению аналитиков, одной из главных тем ближайших лет станет передача капитала между поколениями. При этом распространение социальных сетей делает имущественное неравенство более заметным для общества, даже если в отдельных странах разрыв между богатыми и бедными постепенно сокращается.
2: Страны НАТО будут производить в Европе американские танки «Абрамс», ракета «Атакамс», переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и другие системы вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО. «Я приветствую тот факт, что ведущие американские военные компании согласились подписать новую военно-промышленную инициативу с ведущими европейскими игроками военного промышленного сектора. Это позволит НАТО производить в Европе ключевые американские вооружения, такие как танки «Абрамс», ракета «Амрам», «Атакамс», комплекса «Стингер». Мы будем производить вооружение по обе стороны Атлантики без чрезмерных дополнительных инвестиций, создав систему заводов, доступную для военной промышленности НАТО и инновационной инфраструктуры, сказал он. Рютте подчеркнул, что НАТО должна вновь заполнить свои арсеналы, которые были опустошены поставками Украине, и производить оружие больше, чем оппоненты блока. Генсек Альянса утверждал, что данная военно-промышленная инициатива обеспечит резкое увеличение военных возможностей НАТО. Он не уточнил, в какие сроки НАТО намерено реализовать все эти планы. Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на форуме оборонной промышленности в Анкаре, организованном в рамках саммита НАТО, заявила, что НАТО реализует ряд инициатив по повышению своего ударного потенциала в сфере крылатых и баллистических ракет и 155-миллиметровых боеприпасов общей стоимостью $1.6 миллиарда. Достаточные ударные возможности для НАТО крайне важны, чтобы поддерживать потенциал сдерживания и обороны, и нам надо делать это быстрее, сообщила она, не называя конкретные сроки реализации этих планов. Союзники работают над рядом многонациональных инициатив по разработке экономически эффективных и инновационных решений для удовлетворения существующих, а также будущих оперативных потребностей. Одной из таких инициатив является проект высокоточных наземных ударных систем, в рамках которого 6 союзников объединились для разработки и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет в больших масштабах, добавила она. Еще одна инициатива, как указала она, включает разработку прототипа универсального 155-миллиметрового боеприпаса НАТО и реализацию новых контрактов на закупку еще большего количества боеприпасов этого калибра.
3: В Албании усиливается общественное недовольство действиями властей. Экологическая повестка, вопросы прозрачности крупных инвестиционных проектов и обвинения в коррупции объединили тысячи граждан, вышедших на массовую акцию в столице страны. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Тираны в субботу, 4 июля, требуя отставки правительства премьер-министра Эди Рамы и проведения системных реформ в Албании. Демонстрация, которую активисты называют частью революции «Фламинго», прошла с участием большого числа людей, размахивавших албанскими флагами и скандировавших «революция» во время шествия по столице. Протесты начались из-за планов строительства элитного курорта, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Однако затем они переросли в более широкое движение против коррупции и политической системы. «Мы живем в стране, где коррупция находится во главе стола», заявила участница протеста Джулиана Шоши. Проект, стоимость которого, как ожидается, составит около 5 миллиардов евро, вызвал возмущение в балканской стране из-за его расположения рядом с охраняемыми водно-болотными угодьями. В этой зоне обитают фламинго, тюлени, а также находятся места гнездования морских черепах. Ситуация вокруг проекта стала для протестующих символом более широких проблем в стране. Участники акции требуют не только пересмотра спорных решений, но и глубоких изменений в системе управления, считая, что без этого невозможно восстановить доверие общества к власти. В то же время сторонники проекта могут рассматривать его как возможность привлечь крупные инвестиции, создать новые рабочие места и укрепить туристический потенциал Албании. По их мнению, развитие современной курортной инфраструктуры способно дать импульс экономике страны, особенно в прибрежных районах.
1: Около 13% пенсионеров в странах Европейского Союза продолжают работать после выхода на пенсию, и это уже устойчивый социально-экономический тренд. По данным Евростата, в 2023 году 12,9% европейцев продолжали трудовую деятельность в течение 6 месяцев после оформления пенсии. Эксперты отмечают, причины этого явления выходят далеко за рамки подработки. Главный фактор – снижение доходов. В среднем по Евросоюзу пенсионный доход заметно ниже заработка в конце карьеры. Если человек зарабатывал 100 евро в возрасте 50-59 лет, то после выхода на пенсию он получает около 58 евро. В результате почти каждый шестой пенсионер в Европе оказывается в зоне риска бедности. Мотивация при этом разная. Около 36% пенсионеров продолжают работать ради удовольствия и социальной активности, однако почти 29% прямо указывают на финансовую необходимость. Разрыв между странами значительный – от менее 10% в Швеции до почти 70% на Кипре. По уровню занятости после пенсии лидирует Эстония – около 55%, Латвия – 44%, Литва – 44% и Швеция – 42%. В Румынии показатель минимальный – 1,7%. Также низкие значения в Греции, Испании и Хорватии. В Румынии и Болгарии более половины работающих пенсионеров говорят, что вынуждены трудиться из-за нехватки средств. В Германии, Франции и Португалии этот показатель также высок. Если объединить данные, получается, что в среднем по Евросоюзу около 3,7% пенсионеров продолжают работать именно из-за финансовых причин. Разброс по странам остается очень высоким – от менее 1% в Румынии до более 20% в Латвии и на Кипре. Эксперты подчеркивают, что дело не только в бедности. Современные пенсионеры в среднем более здоровые и образованные, чем предыдущие поколения, и многие хотят оставаться активными и социально вовлеченными. Меняется и рынок труда. Работодатели все чаще готовы нанимать людей пенсионного возраста на фоне дефицита рабочей силы и старения населения. Таким образом, работа после выхода на пенсию в Европе становится результатом сразу нескольких факторов – уровня доходов, состояния здоровья и ситуации на рынке труда. Тенденция постепенно усиливается по мере старения населения Европы.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Обвинительное заключение против предпринимательницы из Дагестана утверждено по делу о незаконном обороте лекарств без маркировки. С июля 2020 по январь текущего она реализовывала препараты на сумму более 14 миллионов рублей без внесения данных в систему «Честный знак». Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. В Дагестане наблюдается увеличение стоимости рыбных продуктов. Основной причиной стало уменьшение объемов вылова рыбы и снижение производства на местных фермах, что в свою очередь сократило предложение на рынке. По данным аналитиков Центробанка, ко всему этому добавилось и повышение логистических затрат у поставщиков из других регионов, вызванное удорожанием топлива. В целом, за год стоимость рыбной продукции в республике увеличилась на 14%. В Махачкале в июне этого года было зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра на вторичке составила 127 тысяч рублей, что на 0,4% ниже показателя предыдущего месяца. Эксперты связывают снижение с высокими процентными ставками по ипотеке, которые существенно ограничивают покупательскую способность. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что временные ограничения на топливо в России не отражаются на наличии и доступности товаров в магазинах. Он также отметил, что Минпромторг осуществляет постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты. В «АвтоВАЗе» опровергли информацию о предстоящем повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. В компании сообщили, что стоимость машин останется на прежнем уровне. Лига профессиональной борьбы PWL объявила о проведении очередного турнира, который пройдет 19 июля в Грозном. Соревнования организованы в честь памяти выдающегося борца, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Организаторы подчеркивают, что в турнире примут участие знаменитые спортсмены. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан-Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, априкосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Париж ведет свою историю от кельтского поселения племени паризиев. Оно располагалось на острове Сити посреди Сены. Хотя люди жили на этой территории задолго до нашей эры, официально принятой датой основания Парижа считается 8 июля 52 года до нашей эры. В тот год римляне во главе с Гаем Юлием Цезарем захватили поселение, которое тогда именовалось Лютецией. Об этом говорится в записках о Гальской войне. Под властью Рима город развивался. Появились форум, терми, амфитеатр, улицы проложили по римскому образцу. Со временем название Лютеция уступило место имени, связанному с племенем основателей Паризии, а позже закрепилось привычное нам Париж. Шли века, и город, словно живой организм, рос и менялся, впитывая в себя разные эпохи. Из небольшого римского форпоста он постепенно превращался в важный торговый и культурный узел Северной Галлии. А в 508 году король франков Хлодвиг I сделал Париж своей резиденцией. Именно этот поворот судьбы предвосхитил будущее величие города. Спустя столетия Париж станет сердцем Франции, городом поэтов, художников и революции, символом свободы и вдохновения для всего мира. И сегодня, гуляя по набережным Сены или поднимаясь на холм Монмартр, можно будто услышать отголоски тех далеких времен, от кельтских преданий до римских мостовых. Ведь история Парижа – это не просто даты и хроники, это живая память, которая продолжает звучать в каждом его камне. И поэтому история Парижа – это не просто летопись побед и перемен, а удивительная способность города оставаться собой сквозь тысячелетия. От кельтской Лютеции до мировой столицы культуры. Париж не раз перерождался, но всегда хранил в себе дух места, где сплетаются прошлое и будущее. И каждый, кто ступает на его улицы, становится частью этой бесконечной истории, словно еще одна строчка в ее вечно живой книге.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Доля онлайн-продаж во всей торговле России может вырасти до 33% к 2030 году. По итогам прошлого года она составила 21%, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. Замминистр отметил, оборот электронной торговли в России растет быстрыми темпами. В прошлом году он прибавил 28%, а по итогам 4 месяцев текущего года вырос еще на 18%. В дальнейшем рост продолжится, но уже со снижением темпов. В России приняли закон о выплатах при осложнениях от прививок. Публикация отмечается, что теперь медицинские организации будут передавать информацию о поствакцинальных осложнениях напрямую соцфонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Выплаты будут носить беззаявительный характер и назначаться автоматически. Если человека не удастся спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госуслуги. Также закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, а теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. В России отменили домашние задания для первоклассников. Об этом говорится в письме Минпросвещения Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. На сегодняшний день домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа. Теперь же с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. И в заключение выпуска, озеро Белое в Рязанской области оказалось самым глубоким водоемом Центрального федерального округа. К такому выводу пришли ученые Института океанологии РАН по итогам проведенных исследований. Как сообщили РИА Новости, в институте глубина озера достигает 54 метров ниже уреза воды. Этот показатель значительно превосходит ранее известные значения для озер Центральной России. Исследователи также зафиксировали редкое природное явление. По их данным, весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр, что представляет интерес как для науки, так и для экологического мониторинга состояния озера. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Добрый день. Топливный кризис стал темой номер один экономической повестки. Еще в начале мая констатировалось, что спрос на бензин марки 95 начал превышать предложение. Причиной стало сокращение производства из-за ударов дронов по российским НПЗ. К началу июня дефицит топлива резко усилился и теперь не ограничивается бензином 95. Как сообщил в начале июля «Коммерсант», источники в нефтяной индустрии считают, что в течение ближайшего месяца увеличить производство топлива не получится. И в июле объемы останутся на июньском уровне. А в июне, по оценкам Energy Intelligence, объемы нефтепереработки в России снизились на 25% в годовом выражении, до менее чем 4 миллионов баррелей в сутки. В том числе производство бензина сократилось на 17% в годовом выражении, до 850 тысяч баррелей в сутки. В результате в российских городах, включая Москву, стали нормой долгие очереди автомобилей на АЗС. В начале июля, выступая на финансовом конгрессе Центробанка в Петербурге, вице-премьер Александр Новак, цитирую по публикации в «Коммерсанте», признал наличие дефицита на отдельных АЗС в России. «Я с прискорбием для себя уяснил, что все АЗС на пути от моего дома до офиса и обратно – это отдельные АЗС, а не отдельных пока обнаружить не удалось». В конце июня президент России Владимир Путин провел специальное совещание о ситуации с топливом, что на фоне заявления Новака выглядит нелогичным, если проблемы существуют только на отдельных АЗС. В качестве одной из мер рассматривался вопрос о введении вслед за бензином и авиатопливом запрета на экспорт дизельного топлива. Это, кстати, еще раньше, вкупе с другими конкретными мерами, предлагал сделать глава Роснефти Игорь Сечин. Но, судя по всему, в правительстве не торопятся с более решительными мерами. Кстати, на предыдущем совещании на эту же тему Александр Новак заявил, что, цитирую, «по вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях». Конец цитаты. Что ж, если проблемы с топливом всего лишь логистические, да еще и отмечаются исключительно в отдельных регионах и на отдельных АЗС, торопиться с радикальными мерами действительно нет смысла.
3: Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: «Потерпи, может, обойдется».
2: Штрихи к портрету нехватки топлива на отдельных АЗС в отдельных регионах опубликовал «Коммерсант». Ограничения на продажу топлива введены в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской, Тверской, Липецкой, Тюменской, Курганской, Саратовской, Кемеровской, Омской, Воронежской, Томской, Московской областях и Адыгеи. Дефицит топлива констатировали также в Калининградской, Ярославской, Тамбовской, Челябинской, Владимирской, Самарской, Брянской, Иркутской, Новосибирской областях и Забайкальском крае, а также в регионах Северного Кавказа. Позже перебои с бензином отмечены в Москве и Краснодарском крае. Обзор «Коммерсанта» вышел 24 июня. За минувшие две недели изрядный список отдельных регионов еще пополнился. «Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается», заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне». В конце июня в Госдуме предложили свои идеи по борьбе с топливным кризисом. Председатель Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, озабоченным отсутствием топлива россиянам, посоветовал, цитирую, «успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Надо понимать, что тревога не изменит никак сложившиеся обстоятельства, зато обязательно скажется на здоровье. Поэтому не стоит лишний раз паниковать». Конец цитаты. В общем, вполне в духе диалога профессора Преображенского с доктором Барменталем. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Так ведь других-то нет, вот никакие и не читайте. Заместитель Леонова по Думскому комитету депутат Алексей Куриный продолжил философскую линию своего шефа и добавил свой совет в духе стоиков Эллады и философов Рима. Цитирую. «Как говорили древние, делай свое дело, а там будь что будет. Это мое кредо. У каждого оно свое. Может быть, кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества, скажем так, для сглаживания». Конец цитаты. А бывший шеф Роспотребнадзора, ныне академик Геннадий Онищенко, указал россиянам даже на плюсы топливного кризиса. По его словам, цитирую, «если говорить о Москве, гораздо разумнее отказаться от машин. Большинству можно спокойно и с большим комфортом ездить на метро, а машины оставить для поездок за город. Это нам дает с точки зрения здоровья две вещи. Воздух в Москве становится чище, потому что количество машин станет меньше, и большая подвижность. Очевидно, повышается двигательная активность. Прежде всего, у жителей мегаполисов подвижность, которая является базовым условием здорового образа жизни. Хоть и не по нашей воле, а вынужденно, тоже увеличивается, что тоже можно отнести к положительному. Нужно во всем искать положительное, а не паниковать». Конец цитаты. Тут, конечно, россияне могут возразить.
4: «Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения!»
2: То, что воздух станет чище, вызывает большие сомнения. Особенно если учесть, что ради борьбы с дефицитом бензина правительство временно разрешило выпускать бензин качеством пониже и серой погуще, так называемый Евро-3. Что до прочих советов, то москвичи стали задумчиво оценивать, какую именно подвижность дает поездка в метро. Или в качестве альтернативы, за сколько часов они пешком доберутся от дома до работы и обратно. Кстати, с учетом того, что топливный кризис случился в разгар полевых работ, по той же логике академика можно увидеть еще один положительный момент. Еды станет меньше. Россияне похудеют, постройнеют и похорошеют до неузнаваемости. Добрые советы несколько обесценили другие персоны. Например, депутат Федот Тумусов считает, что агитация против машин способна только усилить беспокойство по поводу бензина. А политолог Георгий Бофт в своем телеграм-канале написал так. Когда чиновники твердят, что не надо покупать впрок бензин, гречку или яйца, что дефицита нет, имеется достаточное количество, а всему виной ажиотажный спрос и спекулянты, то обыватель в 100% случаев читает и слышит другое. Проблемы есть, они сильные. А потому спасайся кто как может. Ни один обыватель ни в одной стране мира никогда не воспримет призывы проявить сознательность в случаях дефицита и не откажется от покупок там и тогда, когда выдастся случай. Так что вместо благодушных призывов в духе кота Леопольда, которые только разжигают еще большую панику, нужно вводить а. меры рационирования, б. гасить панику ценой на бензин. Пусть будет такой, по которой он будет доступным. Ничего лучше человечество до сих пор не придумало, и российские чиновники тоже не придумают. Конец цитаты. Но мне кажется, что господин Бофт недооценивает российских чиновников.
5: Эти могут.
2: Соглашаясь, что «спасайся кто как может» – это уместно, и памятуя, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, в России начали искать свои способы борьбы с бензиновым кризисом, не дожидаясь, пока чиновники придумают что-то, кроме полезных советов. Например, крупные агрохолдинги сейчас рассматривают перевод части транспорта и аграрной техники с дизельного и бензинового топлива на газ. Компания «Мираторг» сообщила, что уже перевела на газ около 300 грузовых машин. Однако, по оценкам экспертов, затраты на такой переход окупаются не менее чем за 2 года. А это значит, что расходы на газовое переоборудование, которое оценивают в 1 миллион рублей для грузовика, будут вложены в цены нынешнего урожая. Что до розничных россиян, то они решили готовиться как к дефициту, так и к появлению топлива более низкого качества. И припомнили выше приведенный совет депутата Куренного. Еще раз процитирую его часть. Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества, скажем так, для сглаживания. Россияне вняли совету буквально и стали запасаться специальными веществами для сглаживания проблемного бензина. Например, активно скупают присадки для экономии топлива и присадки для качества. В Яндексе число запросов по словосочетанию «присадка для бензина» в июне увеличилось в 5 раз в сравнении с маем, а цены на присадки стали заметно расти. Впрочем, специалисты предупреждают, что против высокосернистого топлива присадки особо не помогут. Технический директор компании LN Distribution Андрей Бабушкин в комментарии для «Известий» отметил, что долгое использование бензина Евро-3 гарантированно приведет к ускоренному износу систем очистки, а присадки для экономии топлива – к необходимости капитального ремонта двигателя. В таком ракурсе россиянин может пожалеть, что когда-то отвернулся от более неприхотливого отечественного автопрома, терпевшего в свое время и не такие игрища с бензином.
6: Шакал я паршивый.
7: А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял, не был паршивым.
2: Любопытно, что в Госдуме далеко не все вразумляют россиян не паниковать, делать, что должно, оздоравливаться и так далее. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что власти страны скрывают масштабы топливного кризиса. Она задала вопрос, почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? Почему не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? И еще вопрос депутата. Почему министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер хранят молчание накануне уборочной кампании? Ведь страна рискует остаться без зерна. А это в условиях действия международных санкций грозит катастрофой. Конец цитаты. Между тем, в аграрных бизнес-объединениях отмечают, что фуры с продуктами иногда простаивают на заправках по много часов, а стоимость автомобильных грузоперевозок стала расти из-за нехватки и подорожания топлива, при том, что в этом году и так был заложен рост тарифов грузоперевозок. В связи с бензиновым кризисом рост этих тарифов предполагается пока на уровне 5%. Вальберес заявил, что с 7 июля из-за подорожания топлива поднимет комиссии для продавцов. Причем, что любопытно, комиссии поднимутся и для тех предпринимателей, которые используют маркетплейс для продажи товаров с собственного склада, а товар доставляют курьерами или самовывозом. То есть никаких топливных расходов для маркетплейса в их модели нет. С другой стороны, поднимать так поднимать. Эксперты полагают, что это повышение комиссии торговцы вложат в конечную цену товаров для потребителей. А сами цены на топливо пока, судя по оперативным сводкам статистики, продолжают расти. На последней неделе июня общий рост цен по данным Росстата замедлился, но конкретно топливо по официальной статистике выросло в цене с начала года более чем на 11,5%, со значительным опережением общего темпа инфляции. Экономисты полагают, что такой рывок топливных цен в конечном счете скажется на общих темпах инфляции, в частности, на ценах продовольствия. Однако есть экономисты, которые показывают, что можно смотреть на ситуацию довольно оптимистично. Как сформулировал главный экономист компании БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров, и эту формулировку уже цитируют многие, инфляция без учета бензина осталась на уровне прошлой недели. В развитие искусства формулировок от себя добавлю. Рост цен без учета стоимости жизни вообще не является проблемой. Еще в середине июня, после заседания Совета Центробанка по ключевой ставке, регулятор опубликовал свое резюме, в котором говорилось, что ситуация на топливном рынке может повлиять на инфляцию и вызвать цепную реакцию роста цен. В начале июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России пока не фиксирует влияние топливного кризиса на инфляцию и выразила надежду, что такие моменты будут носить временный характер. В ответ россияне могут посетовать, что не припомнят такой ситуации, чтобы рост цен на бензин был временным и сменился снижением к прежним уровням. В любом случае, из прозвучавших формулировок становится понятно, что не только независимые и полунезависимые эксперты, но и финансовые власти не исключают ускорение инфляции из-за топлива и не могут дать гарантии, что в ближайшее время рост цен не усилится. Впрочем, глядя на все эти обсуждения, россиянин с мыслополаганием попроще, кстати, и государство тоже, могут сказать только одно.
3: И не надо, не надо. Гарантию оставь себе, а мне дай нефть.
2: В Российском Союзе туриндустрии сообщили, что топливный кризис начинает поджимать рынок внутреннего туризма. По данным РТС, в июне количество организованных туристических поездок по стране снизилось почти на 5% в сравнении с прошлым годом. И на 16% по данным Travel Line упало за первый летний месяц число бронирований отелей. Как сформулировал эксперт «Известий», туризм встал без бензина. Люди боятся ехать даже в Подмосковье, чтобы не остаться там на трассе. Вообще, в эти дни выяснилось, что без бензина настроение россиян изрядно портится. Например, президент Альфа-банка Алекс Исуев заявил о росте тревожных ожиданий у клиентов и в числе причин назвал инфляционные ожидания, участившиеся налеты дронов на российские регионы и топливный кризис. «Мне кажется, что общее тревожное настроение, оно сейчас, безусловно, доминирует», – заметил Сысуев. Видимо, в Альфа-банке не сумели правильно рассказать своим клиентам о более чистом воздухе, двигательной активности, выгодах отказа от автомобилей в пользу метро. Институт Гэллоп заявляет, что сейчас рекордное за последние два десятилетия количество россиян, 56%, отмечают ухудшение своего уровня жизни, а 60% участников опросов полагают, что экономическая ситуация продолжит ухудшаться. А тут еще всевозможные эксперты разного калибра подливают пальмовое масло, другого уже жалко, в огонь. Например, генеральный директор компании «Иволга

0: углубления воронки кризиса, адекватной реакции до сих пор не вижу. С другой, не коллапсирование, а в какой-то момент отползание. То есть возвращение к работе с реальностью, пусть и с опозданием на несколько болезненных месяцев. Какой будет эта антикризисная работа, не знаю. Но ставлю на то, что будет. В принципе, довольно позитивное видение.
1: Видишь суслика?
2: Нет.
1: И я не вижу. А он есть.
0: Не слишком оптимистично оценивают ситуацию в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Один из его руководителей, Дмитрий Белоусов, считает, что экономика России вошла в зону стагфляции и в нынешней структуре не способна к сколь-либо значимому росту. Белоусов говорит, что в России начинается то, что можно назвать новым застоем. Кстати, в аналитической записке Белоусова содержится и предложение по той самой антикризисной работе, о надежде на которую написал Андрей Хохрин. Аналитики ВПРФ пока более оптимистичны и рассчитывают на крошечный рост ВВП России в этом году на 0,3%. Эксперты Центробанка дают больше – рост ВВП на 0,7%. Но в любом случае, для сырьевой экономики подобные цифры – всего лишь уровень статистической погрешности, который позволяет разве что констатировать, что рецессии де юре нет. Как ни странно, на первый взгляд, чемпионом по экономическому пессимизму в последнее время стал глава Сбербанка Герман Греф. Он сравнил ситуацию в экономике с выживанием в концлагере и сказал, что российская экономика – это корова, которую сколько ее ни дои, больше молока уже не даст. По мнению Грефа, ситуация похожа на концлагерь тем, что жить приходится одним днем, в условиях полной неопределенности. Ожидать изменений бессмысленно, а горизонт планирования стремится к нулю.
3: Гипп снимают, клиент уезжает.
0: Тут, правда, у пометливого россиянина может возникнуть когнитивный диссонанс. Разве не господин Греф взял на себя роль визионера и амбассадора будущего? Разве не он рассказывал, как технологии и искусственный интеллект радикально изменят это будущее и сотрут за ненадобностью миллионы россиян, занятых в не тех профессиях? Разве не он стал издавать в так называемой библиотеке Сбера тысячи экземпляров разного уровня манипулятивной макулатуры об осознанности, психологии оптимального переживания, изменении мирового порядка, лидерстве и прочее, и прочее. Разве не он, наконец, на одном из экономических форумов явил внемлющим россиянам лицо этого самого будущего в виде раскрашенного, как последний вождь магикан, юнца-блогера? Мол, смотрите, россияне, и учитесь, как надо жить и с кого брать пример. И вдруг такой финал – концлагерь, полная неопределенность, нулевой горизонт планирования. Впрочем, выражаясь словами уже практически классика, лучше горькое, но правда, чем приятное, но лесть. Поэтому, полагаю, россиянам куда сложнее выслушивать сейчас всевозможные заверения о том, что проблема есть только в отдельных регионах или что-нибудь про стабилизацию, безопасность и тому подобное.
4: Есть знаковые слова, которые важно не пропустить. Ободряющие, такие как стабилизировать, надежный, безопасность. Если они будут их произносить или повторять,
5: так.
4: Имею в виду, хотят тебя убить.
0: Как можно понять из выше приведенных соображений экономистов, далеко не оппозиционеров, сейчас как раз и проблема в том, что мозговой штурм в коллективе отсутствует, что предложений не звучит, а многое сводится все к тому же сакральному.
3: Потерпи, может, обойдется.
0: На этом сегодня все. До новых встреч.
6: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный?
8: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
11: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банки обязаны отказаться от использования вводящих в заблуждение методов при размещении информации о депозитах на своих веб-сайтах. Требование закреплено в меморандуме о добросовестном информировании клиентов о депозитных условиях, разработанном АБР, Национальным советом финансового рынка, Банком России и Федеральной антимонопольной службой. Документ также был согласован с другими заинтересованными кредитными организациями. Участие в меморандуме является добровольным. На данный момент к нему присоединились 7 банков, среди которых Сбер, ВТБ, Альфа-банк и Т-банк. Об этом сообщил председатель НСФР Андрей Емелин. Согласно меморандуму, банкам запрещено акцентировать внимание клиентов на максимальных процентных ставках или других привлекательных аспектах депозитов, не раскрывая при этом всех условий, влияющих на их получение. Также запрещены графические приемы, которые могут выделить выгоду и скрыть ограничения. При предварительных расчетах условий по депозитам банки не должны автоматически проставлять за клиентов галочки, отображающие более выгодные условия, если эти условия не являются обязательными для получения депозита.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили 3 заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за 2 суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К июлю этого года в Дагестане функционирует 197 туристических маршрутов, что в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Также отмечается, что количество средств размещения в республике к этому году возросло до 892 объектов, а общий номерной фонд превысил 13,5 тысяч единиц. В Доме дружбы прошло торжественное событие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было посвящено чествованию семей, которые много лет живут в гармонии и согласии. В зале собрались пары, отметившие 30-летие совместной жизни. Также в рамках праздника состоялась церемония вручения госнаград. В этом году медалью за любовь и верность были отмечены 14 дагестанских семей. Среди награжденных были многодетные родители, пары с долгим стажем совместной жизни, а также семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации. Дональд Трамп сообщил, что в ходе его беседы с президентом Владимиром Путиным обсуждалась возможная встреча между лидерами России и Украины. Американский президент выразил уверенность в том, что встреча состоится, хотя не может указать конкретное место ее проведения. По словам Трампа, Путин выразил желание провести переговоры в Москве. Запрещенный и признанный экстремистским в России Инстаграм внедрил новую функцию, позволяющую искусственному интеллекту использовать фотографии пользователей для создания изображений с их лицами. При этом владельцы аккаунтов не будут получать уведомления о данном действии. Чтобы отключить опцию, необходимо внести изменения в настройки платформы. Налоговые органы приступили к отслеживанию продаж через платформы Авито и Яндекс.Карты, что приводит к дополнительным налоговым обязательствам и штрафам. Продавцам теперь необходимо документально подтверждать каждый положительный отзыв, поскольку налоговые инспекторы рассматривают их как дополнительные продажи. Ученые установили, что сидячая работа повышает риск рака. 30 минут непрерывного сидения увеличивают вероятность смерти от онкологии на 10%. При этом легкая активность каждые полчаса снижает этот риск на 12%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд — это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: В Национальной библиотеке имени Гамзатова проходит книжная выставка «От А до Я». На ней представлена литература, рассказывающая о роли семьи в современном обществе и о принципах построения семейного счастья. Читатели могут ознакомиться с книгами о проблемах воспитания детей, здоровом образе жизни, активном семейном отдыхе и увлечениях членов семьи. Выставка продлится до 15 июля. Вход свободный. 10 июля в Акском музыкально-драматическом театре имени Копиева состоится премьера спектакля «Последняя цена» по произведениям Расула Гамзатова. В постановке отражена любовь поэта к родине. Это философское путешествие в творчество Гамзатова, которое чутко передает чувство глубокой связи между человеком и его истоками. Над спектаклем работал режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов. В постановке заняты заслуженные артисты Дагестана Артур Абачираев, Зинаида Чеф. Тараева и Муртуз Гаджиев. Начало 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминального боевика «Ночной бизнес». Главный герой управляет престижным ночным клубом в центре Лос-Анджелеса вместе с супругой. Однако за высокое положение в мире развлечений приходится платить. Однажды его клуб подвергается ограблению. Воры забирают значительные средства, полученные от картеля. Герой осознает, что оказался в сложной ситуации. Теперь ему нужно не только защитить свою семью, но и доказать, кто здесь главный. Картину поставил режиссер Дерек Борте. Главные роли исполнили Рассел Кроу, Люк Эванс и Тереза Палмер. Ну а на центральной площади Дербента на большом экране проходят показы матчей чемпионата мира по футболу. Трансляции игр на свежем воздухе будут проходить ежедневно до завершения турнира, рассказали в мэрии города. Гостей угощают горячим чаем, приготовленным в самоваре. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, которые свидетельствуют об увеличении доходов граждан России за последние десятилетия. Так, Росстат сообщает, что в апреле этого года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 109 тысяч рублей. Для сравнения, в апреле 2016-го показатель составлял 36,5 тысяч рублей. Таким образом, прирост составил более чем 72,5 тысячи. В процентном выражении рост достиг почти трехкратного уровня. Издание ТАСС, проанализировав статистические данные Росстата, подчеркнуло устойчивый рост макроэкономического показателя. Если в середине прошлого десятилетия средняя зарплата едва достигала 36 тысяч рублей, то к апрелю этого года она превысила отметку в 100 тысяч и продолжает расти. Однако впечатляющие цифры во многом объясняются инфляцией, которая также существенно повлияла на покупательную способность рубля за эти годы. В среднем по стране обычно не учитывают различия между регионами. В апреле этого года, как и всегда, самые высокие зарплаты традиционно наблюдаются в северных и дальневосточных регионах с особыми климатическими условиями, а также в столичном регионе.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Здравствуйте. Международный олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении МОК. Кроме того, временно восстановлено членство Олимпийского комитета России. Исполнительный комитет МОК временно отменил приостановку деятельности ОКР, действующую с 12 октября 2023 года, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены вновь возвращаются на международную арену. Временно будут тестироваться международным агентом по тестированию до восстановления РУСАДА. Этот процесс уже идет полным ходом, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев. Торговые центры в России меняют концепцию. Фокус с индустрии одежды смещается на прочие категории. Так, например, доля развлекательных точек в новых ТРЦ занимает почти треть, тогда как фэшн – только 16%, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. Чиновник отметил, что на сегмент торговли недвижимости могут влиять высокие темпы роста электронной торговли. При этом строительство новых площадей не останавливается. В 2025 году было введено 59 торговых комплексов на 12 объектов больше, чем годом ранее. И в заключении выпуска ученые нашли 31 новый вид глубоководных организмов у берегов Бразилии. Экспедиция продолжалась 2 недели в южной части Атлантического океана. Ученые изучали среднюю толщу воды, зону между поверхностью океана и дном, расположенную примерно на глубине от 180 до 1000 метров. Эта область считается одной из наименее изученных экосистем планеты. Среди обнаруженных организмов оказались прозрачные кальмары, глубоководные рыбы и не только. Исследователи выделили новый вид сифонофоры, который, как предполагается, может относиться к ранее неизвестному роду и даже новой семье. Также во время экспедиции были найдены прозрачные головоногие, грибневики и личинки рыб, взрослые формы которых ученым еще предстоит установить. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 8 июля 1933 году вступила в строй первая мартеновская печь Магнитогорского металлургического комбината. Были получены первые 100 тонн магнитогорской стали. Это событие положило начало сталеплавильному переделу Магнитогорского металлургического комбината. Он не только внес огромный вклад в развитие предприятия, но и вписал немало ярких страниц в летопись всей страны. страны. С этого момента магнитка стала одним из главных символов индустриализации. Ее сталь шла на строительство заводов, мостов, железных дорог, на все то, что формировало промышленный облик молодого государства. Каждая тонна металла, выплавленная в той первой печи, была не просто продуктом производства, а шагом к укреплению экономической мощи и независимости страны. Труд магнитогорских металлургов тех лет – это история настоящего подвига. Люди работали в сложнейших условиях, нередко под открытым небом, при нехватке техники и материалов, но не сбавляли темпа. Именно их самоотверженность позволила уже в ближайшие годы нарастить объемы производства и превратить магнитогорский металлургический комбинат в одну из опор тяжелой промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны магнитогорская сталь стала буквально броневой защитой Родины. Из нее ковали танки, изготавливали снаряды, возводили оборонительные сооружения. Так, первая плавка 1933 года оказалась точкой отсчета не только для комбината, но и для целой эпохи, когда труд и воля людей меняли ход истории. Со временем технологии на магнитогорском металлургическом комбинате совершенствовались. На смену мартеновским печам пришли более современные методы выплавки стали, но память о той самой первой плавке бережно хранится в летописи предприятия. Сегодня магнитогорский металлургический комбинат – это один из крупнейших производителей страны в России, и его история остается наглядным примером того, как масштабный индустриальный проект, рожденный в эпоху больших строек, продолжает влиять на экономику страны спустя десятилетия. И в этой длинной цепи достижений все так же отчетливо видна та самая первая сотня тонн стали. Скромное, но великое начало большого пути.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, в любом деле есть фундаментальное правило. Будь то спорт, геополитика или, скажем, финансы. Правила должны быть одинаковыми для всех. Иначе сама концепция игры теряет смысл.
2: Да, совершенно верно. Иначе это уже не игра, а просто хаос.
1: Вот именно. Но что происходит, когда у одного из игроков появляется достаточно влияния, чтобы просто позвонить судье и отменить реальность? Сегодня мы исследуем именно этот феномен. То, как власть ломает и переписывает правила прямо на наших глазах. И начать я хочу с истории, которая кажется, совершенно сюрреалистичной. Это чемпионат мира по футболу.
2: Ну да. То, что произошло на днях, определенно войдет в учебники. И, я уверен, не только в спортивные. Речь идет о беспрецедентном решении FIFA отменить красную карточку главной звезде футбольной сборной США Флорину Балогуну.
1: Подождите, давайте просто зафиксируем факты для тех, кто, возможно, пропустил этот момент. Балогун получает красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины. По всем законам физики и футбола это означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
2: Угу. Строгое правило.
1: Да, а следующий матч – это критически важная игра плей-офф против Бельгии. И тут происходит нечто невообразимое. Президент США видит это по телевизору и, как сообщают инсайдеры, выдает совершенно потрясающую фразу.
2: Да, я читал эту цитату.
1: Я процитирую. Он говорит: «Я не знал, что такая красная карточка. Когда узнал, сказал, вы должны быть шутите». После чего он просто берет трубку, звонит главе FIFA Джани Инфантино и требует все переиграть. Утверждает, что фола не было. И FIFA, они соглашаются. Как такое вообще технически возможно?
2: Формально у FIFA есть механизмы апелляции. Но, понимаете, они практически никогда не применяются для отмены решений, принятых судьей прямо на поле. Если это только не случай вопиющей ошибки с идентификацией игрока.
1: Типа перепутали номера на футболках.
2: Именно. А чтобы вы понимали масштаб прецедента, на чемпионатах мира красную карточку отменяли лишь однажды. Это было в 1962 году, когда простили бразильца Гаринчу перед финалом в Чили. 60 с лишним лет правила работали как часы.
1: Ого. То есть это все равно, что глава государства позвонил бы напрямую в Верховный суд, чтобы отменить вам лично штраф за неправильную парковку. Это же ломает саму ткань реальности.
2: Отличная аналогия. И реакция была соответствующей. Тренер сборной Бельгии уже назвал это первоапрельской шуткой.
1: А как еще реагировать?
2: Да. А все те американские болельщики просто разделились. Кто-то в ярости пишет, что это превращает турнир в банановую республику. Хотя другие, наоборот, рады, заявляют, что если звонок исправил неверное решение судьи, то так тому и быть.
1: Но разве мы не наблюдаем здесь окончательную капитуляцию спортивного нейтралитета, особенно если вспомнить прошлые коррупционные скандалы в FIFA?
2: Знаете, если посмотреть на последние события, это скорее кульминация процесса, а не его начало. Вспомните недавнюю историю с Криштиану Роналду.
1: А, точно, когда сократили дисквалификацию?
2: Да. Его трехматчевая дисквалификация магическим образом сократилась до одной игры сразу после того, как внушительная саудовская делегация посетила Белый дом. И не будем забывать про вручение президенту США премии мира FIFA в декабре прошлого года. Механизм, который мы здесь видим, очень прост. Это транзакционная дипломатия в чистом виде.
1: То есть, если глава государства может продавить решение на зеленом газоне, это сигнал всем остальным, что независимых арбитров больше нет.
2: Абсолютно.
1: И вот тут мы переходим к самому интересному. Если один телефонный звонок может переписать жесткие правила международного спорта, представьте, что происходит, когда тот же самый принцип транзакционного рычага применяется к глобальной безопасности.
2: Это уже совсем другой уровень ставок.
1: Да, и мы видим это прямо сейчас в Анкаре на саммите НАТО. Там тоже переписывают правила игры, только ставки измеряются триллионами долларов и жизнями людей. Что там происходит с этим новым планом?
2: Саммит в Анкаре действительно поворотный. Главная рамка, которую туда привез президент США, это концепция НАТО 3.0. Идея в том, чтобы заставить страны-участницы тратить 5% своего ВВП на оборону в течение следующего десятилетия.
1: 5%? Это же огромная цифра.
2: Колоссальная. Эту сумму в кулуарах уже прозвали триллионом президента США. Но самая взрывоопасная новость – это ожидаемое снятие запрета на продажу новейших американских истребителей F-35 Турции.
1: Запрета, который длился целых 7 лет и который, между прочим, ввел сам же президент США во время своего прошлого срока.
2: Именно так.
1: Давайте объясним нашим слушателям механизм, потому что это критически важно для понимания абсурдности ситуации. Почему Турцию вообще выгнали из программы F-35? Анкара тогда решила купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
2: Верно.
1: Проблема в том, что F-35 – это самолет-невидимка. А С-400 – это система, которая должна, должна такие самолеты сбивать. Если у вас на одной базе стоят и те, и другие, российские радары могут просто изучить и запомнить все секреты малозаметности американского истребителя. Это был абсолютный красный флаг для Пентагона.
2: Да, технологический кошмар для военных.
1: И что мы видим теперь? Турцию возвращают, но комплексы С-400 никуда не делись. Они все еще у Анкары. Является ли этот подарок Эрдогану чисто транзакционной сделкой или это стратегическая необходимость, чтобы удержать Турцию в орбите Запада?
2: На первый взгляд, это выглядит как капитуляция Америки. Но давайте посмотрим на геополитическую логику. Альянс осознал, что политика изоляции здесь просто не работает. Турция обладает второй по величине армией в НАТО.
1: Серьезный аргумент.
2: Очень. И оставить их без авиации пятого поколения на долгие годы значит буквально толкнуть Эрдогана в объятия других поставщиков вооружений, тех же России или Китая. Вашингтон сейчас пытается удержать Анкару в своей орбите любой ценой, несмотря на недовольство союзников.
1: А недовольство там огромное. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху категорически против. Он заявляет, что появление F-35 у Турции, цитирую, «нарушит баланс сил на Ближнем Востоке».
2: Да, Израиль привык иметь монополию на технологии невидимок в этом регионе. Плюс на саммите еще обсуждают замену старого флота самолетов «Айвакс».
1: Это те, которые с большой тарелкой радара.
2: Да, самолеты-разведчики. Их планируют заменить на современные шведские системы SAP Global Eye. Замена устаревшего флота – это колоссальный апгрейд зрения всего Альянса. НАТО перевооружается, готовится к масштабному противостоянию.
1: Но пока НАТО пытается скрепить свои ряды и вооружить Турцию, на другом конце планеты другая глобальная держава демонстрирует, что ее амбиции не знают границ. Китай провел редкие испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
2: И это, скажу я вам, крайне тревожное событие. Народно-освободительная армия Китая запустила ракету, скорее всего, новейшую JL-2 или JL-3. И запустили ее прямо с атомной подводной лодки из акватории острова Хайнань в Тихий океан.
1: С макетом боеголовки, верно?
2: Да, ракета пролетела около 1000 километров.
1: Материалы, так это траектория. Ракета пролетела прямо над исключительными экономическими зонами Микронезии, Науру, Кирибати, Тувалу и Филиппин. То есть они буквально запустили баллистическую ракету над головами малых островных государств.
2: Именно так, без всякого предупреждения.
1: Премьер-министр Соломоновых островов Мэтью Вейл сказал очень емкую фразу: «Китай хороший друг, но друзья так не поступают».
2: Очень дипломатично, но суть передана верно.
1: Да. США, Австралия, Новая Зеландия и Япония немедленно осудили этот запуск как дестабилизирующий. При этом официальный Пекин невозмутимо называет это рутинной тренировкой, не направленной против какой-либо страны. Но если это обычное учение, почему весь Индо-Тихоокеанский регион бьет тревогу? Это прямое послание для США.
2: Безусловно. В дипломатии есть понятие стратегического сигнала, и здесь он кристально ясен. Давайте посмотрим на тайминг. Пуск произошел ровно тогда, когда Австралия и Фиджи подписали новый оборонный пакт.
1: А, вот оно что.
2: Да, а на Гавайях в это же время начались гигантские военно-морские учения РИМПАК, куда Китай не приглашают с 2018 года. Запуск с подводной лодки – это демонстрация так называемого потенциала второго удара.
1: Потенциал второго удара – это когда вы можете ответить даже после того, как на вас напали.
2: Совершенно верно. Это означает, что даже если противник уничтожит все ваши ракетные шахты на суше, ваши подводные лодки, скрытые где-то на дне океана, смогут нанести ответный ядерный удар. Запуская ракету через Тихий океан, Китай посылает четкий сигнал Вашингтону. Вы можете строить свои альянсы в Азии, вы можете патрулировать регион, но наши ракеты достанут до ваших баз. Это игра мускулами в ее самом чистом виде.
1: От таких холодных, рассчитанных сигналов сверхдержав становится просто не по себе. Но давайте переместимся туда, где кризисы разворачиваются не через официальные заявления и тестовые пуски, а через реальные взрывы, хаос и скорбь прямо сейчас. Ближний Восток, Сирия и Иран.
3: Две горячие точки, которые сейчас проходят через сложнейший вакуум власти.
1: Да, начнем с Сирии. Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада в 2024 году.
3: Это должен был быть исторический визит. Символ того, что Сирия возвращается в нормальное русло под руководством нового президента Ахмеда Аль-Шараа.
1: Но визит был омрачен терактами. Прямо во время его встречи с Аль-Шараа в центре Дамаска взорвались два самодельных устройства. Одно было спрятано в мусорном баке, другое в припаркованном автомобиле возле отеля Four Seasons и Министерства туризма.
3: Очень людное место.
1: Да, 18 человек раненые, Макрон, к счастью, не пострадал, но контраст просто дикий. Макрон идет по красной дорожке в Дамаске, а на улице разрываются бомбы. В то же время в Иране разворачивается свой кризис.
3: Там масштаб событий просто поражает воображение.
1: Около 11 миллионов человек вышли в Тегеране на похоронную процессию бывшего верховного лидера Али Хаменеи.
3: 11 миллионов? Вы только вдумайтесь в эту цифру.
1: Да, он был убит в начале американо-иранской войны 4 месяца назад израильско-американским ударом. И вся эта гигантская толпа скандировала «Смерть Америке». А на фоне этого траура корпус стражи Исламской революции КСИР выпустил ракеты по двум коммерческим судам в Ормузском проливе. Одно из них — это катарский танкер с сжиженным природным газом «Аль-Рекиат».
3: И это происходит ровно в тот момент, когда появилась надежда на дипломатию.
1: Да, ведь это ставит под угрозу хрупкое перемирие между США и Ираном, то самое соглашение об отмене пошлин на 60 дней. Эти вспышки насилия в постасадовской Сирии и в Иране — это просто агония разрозненных группировок? Или это скоординированное сопротивление любым попыткам Запада установить новые правила игры в регионе?

0: ваших руках.
1: То есть они усложняют будущие переговоры, чтобы выторговать лучшие условия?
0: Да. Это экстремальный метод создания рычага давления. И это сильно усложняет жизнь дипломатам, пытающимся сохранить это 60-дневное перемирие по пошлинам.
1: Невероятно. От геополитической нестабильности на Земле давайте перейдем к финансовым рынкам, которые делают ставки на будущее в космосе. Я говорю об IPO SpaceX.
0: О, это событие года на Уолл-стрит.
1: SpaceX провела крупнейшее в истории IPO, привлевшее 75 миллиардов долларов. Оценка компании достигла невероятных значений от 1,8 до 2,1 триллиона долларов.
0: Астрономические суммы.
1: Буквально. И компанию включили в индекс NASDAQ 100 всего за 15 дней. Благодаря недавнему изменению правил это стало абсолютным рекордом. И, как я понимаю, это привлекло миллиарды долларов пассивных инвестиций.
0: Именно так работают индексные фонды. Если вас добавляют в престижный индекс, роботы автоматически начинают покупать ваши акции на миллиарды долларов, независимо от того, верит конкретный инвестор в компанию или нет. Брокеры, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs и UBS, дают рейтинги покупать, прогнозируя рост акций с целью до 401 доллара за акцию.
1: Но на чем строится этот оптимизм? Ракеты.
0: Не только. Главная ставка делается на искусственный интеллект. Они продают инвесторам историю про симбиоз ИИ и космоса. Чат-бот Грок, недавнее поглощение стартапа Курсор, плюс доминирование спутников Starlink. Инвесторы верят, что покупают инфраструктуру будущего.
1: Но ведь есть и скептики, верно? Аналитическое агентство Morningstar оценивает компанию гораздо скромнее, около 780 миллиардов. А Сифра вообще рекомендует продавать акции из-за огромных операционных убытков.
0: Да, SpaceX сжигает наличные огромными темпами.
1: И тут есть деталь, которая меня просто поразила. Долговые обязательства компании на 25 миллиардов долларов торгуются на уровне мусорных облигаций.
0: Да, так называемые junk bonds.
1: Знаете, на что это похоже? Это как покупка билета на Марс, когда вы внезапно узнаете, что сама ракета куплена в кредит по кредитной карте с превышенным лимитом. Плюс ко всему, индекс S&P 500, в отличие от NASDAQ, отказался ускорять процедуру включения компании. Где здесь заканчивается хайп вокруг Илона Маска и начинается реальная монополия на ИИ и космос, которая оправдывает эту оценку в 2 триллиона долларов?
0: Это... Главный вопрос, который сейчас задает себе каждый аналитик на Уолл-стрит. Граница проходит по линии финансовой отчетности и ожиданий. Рынок акций покупает мечту и веру в статус монополиста, который Маск смог создать. А вот рынок облигаций смотрит на реальный денежный поток сегодня и видит огромные риски. 2 триллиона – это аванс за будущее, которое еще предстоит построить.
1: И это подводит нас к интересным выводам.
0: Да. Если мы посмотрим на всю картину сегодняшних новостей в целом, мы увидим, что природа власти стремительно меняется. Сегодня мы обсуждали, как политики одним звонком меняют устоявшиеся правила международного спорта.
1: Да, отменяя красные карточки.
0: Мы видели, как целые альянсы перекраивают свои принципы ради военного преимущества на примере Турции, а страны обмениваются ракетными сигналами поверх голов своих соседей в Тихом океане.
1: И при этом мы наблюдаем хаос переходных периодов на Ближнем Востоке.
0: Да. И на фоне всего этого корпорации собирают триллионы на освоение космоса и контроль над искусственным интеллектом. И вот что я хочу оставить нашим слушателям в качестве пищи для размышлений. Поскольку частные корпорации теперь владеют инфраструктурой военного уровня, такой как спутники, а их рыночная капитализация превышает ВВП крупных государств, возможно ли, что на геополитических саммитах 30-х годов руководители корпораций будут сидеть за одним столом с президентами и премьер-министрами, напрямую диктуя условия мира?
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. –

0: Томатная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представляем вашему вниманию выдержки из интервью Уоррена Баффета для Дэвида Рубинштейна. Они встретились в любимом ресторане Баффета в Омахе и поговорили о том, с чего начинал свою карьеру миллиардер, как он стал успешным, что для этого нужно сделать и как он относится к компьютерам и смартфонам. Если вы еще не с нами, то время присоединиться. Кликайте на кнопку подписки, а также включайте уведомления, чтобы не пропустить свежие ролики на нашем канале. А мы начинаем. В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены, и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера? Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет, вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске. Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги, не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Обвинительное заключение против предпринимательницы из Дагестана утверждено по делу о незаконном обороте лекарств без маркировки. С июля 2020 по январь текущего она реализовывала препараты на сумму более 14 миллионов рублей без внесения данных в систему «Честный знак». Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. В Дагестане наблюдается увеличение стоимости рыбных продуктов. Основной причиной стало уменьшение объемов вылова рыбы и снижение производства на местных фермах, что в свою очередь сократило предложение на рынке. По данным аналитиков Центробанка, ко всему этому добавилось и повышение логистических затрат у поставщиков из других регионов, вызванное удорожанием топлива. В целом, за год стоимость рыбной продукции в республике увеличилась на 14%. В Махачкале в июне этого года было зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра на вторичке составила 127 тысяч рублей, что на 0,4% ниже показателя предыдущего месяца. Эксперты связывают снижение с высокими процентными ставками по ипотеке, которые существенно ограничивают покупательскую способность. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что временные ограничения на топливо в России не отражаются на наличии и доступности товаров в магазинах. Он также отметил, что Минпромторг осуществляет постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты. В «АвтоВАЗе» опровергли информацию о предстоящем повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. В компании сообщили, что стоимость машин останется на прежнем уровне. Лига профессиональной борьбы PWL объявила о проведении очередного турнира, который пройдет 19 июля в Грозном. Соревнования организованы в честь памяти выдающегося борца, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Организаторы подчеркивают, что в турнире примут участие знаменитые спортсмены. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 8 июля 1974 года стало днем, когда на бумаге родилась легенда. Подписали постановление о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Эту дату по праву называют стартом стройки века, грандиозного проекта, который должен был проложить путь сквозь дикую, неприступную природу Восточной Сибири и Дальнего Востока. По плану предстояло возвести 3145 километров железнодорожной дороги от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре через суровые хребты, полноводные реки и бескрайние просторы вечной мерзлоты. Условия были по-настоящему экстремальными. Зимой температура падала до минус 60 градусов, а многие участки трассы казались почти непроходимыми. Строителям приходилось буквально отвоевывать каждый метр пути у тайги и мерзлоты, возводить мосты над бурными реками и пробивать тоннели в скалах. Но именно трудности и делали эту стройку особенной. БАМ объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. И со всей страны сюда потянулась молодежь. Более 2 миллионов человек за годы стройки прошли через БАМ, и больше половины из них были моложе 30 лет. Они ехали не просто за работой, а за делом, которое войдет в историю. Для многих БАМ стал школой жизни. Здесь учились стойкости, взаимовыручки, умению не сдаваться даже тогда, когда, казалось, сил уже не осталось. БАМ стал не только железной дорогой, но и дорогой судеб. Здесь рождались новые поселки, крепла дружба, закалялся характер. Это была история о том, как сила воли и общий труд способны преодолеть любые преграды. И сегодня, спустя десятилетия, БАМ остается не просто транспортной артерией, а символом эпохи, когда большие цели объединяли миллионы людей и вдохновляли на настоящие подвиги.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Разные мысли.
1: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены. Но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
2: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
1: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар – репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех – это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Автомобили для многодетных семей станут более доступными. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова. По ее словам, число потенциальных участников программы льготного обеспечения многодетных семей автомобилями будет расширено. Цитата. «Совместно с коллегами из Минпромторга мы уже просчитываем различные варианты. Мы договорились, что полностью пересмотрим доход. Мы будем работать вместе с регионами и отработаем наилучшее решение для того, чтобы обеспечение автомобилем было точным, гибким и более доступным». Конец цитаты. Кузнецова привела статистику, согласно которой в 2025 году автомобили в рамках программы получили около 12 тысяч многодетных семей. Годом ранее машины получили только 800 семей. В России приняли закон о выплатах при осложнениях от прививок. Публикация отмечается, что теперь медицинские организации будут передавать информацию о поствакцинальных осложнениях напрямую соцфонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Выплаты будут носить беззаявительный характер и назначаться автоматически. Если человека не удастся спасти из-за осложнений, то выплата будет оформлена его семье по заявлению через госуслуги. Также закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам будут начисляться автоматически. Раньше этим занимались региональные власти, а теперь полномочия должны перейти на федеральный уровень. Доля онлайн-продаж во всей торговле России может вырасти до 33% к 2030 году. По итогам прошлого года она составила 21%, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушев. Замминистр отметил, оборот электронной торговли в России растет быстрыми темпами. В прошлом году он прибавил 28%, а по итогам 4 месяцев текущего года вырос еще на 18%. В дальнейшем рост продолжится, но уже со снижением темпов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Представляешь, я вчера встретился с парнем после конференции. Он был на первом ряду, сидел, слушал тебя с открытым ртом. Он из Германии. И он, знаешь, что делает? В Германии, когда телефоны, допустим, в Apple или в Android приносят, они их не могут просто взять и утилизировать, потому что там находятся персональные данные клиента, и они обязаны специальным лазером нагреть чип памяти по закону, чтобы эти данные полностью уничтожились. И оказалось, что делать это в Германии примерно в 4-5 раз дороже, чем делать это в Дубае. И он открыл компанию и выкупает все телефоны трейд-ин, ну, которые приносят вот эти салоны, андроиды в основном, привозит сюда, у него нулевые таможенные пошлины, нулевые экспортные, импортные пошлины, нет налогов на выручку, на прибыль, на зарплаты, на дивиденды и на доходы никаких. И он здесь эти чипы греет, пакистанцы их убирают, они возвращают все эти микросхемы, отдельно аккумуляторы, там все в Германию, и он говорит, лучше, что со мной могло произойти, это здесь открыть вот производство, которое обслуживает полностью Европу. У меня нет локальных клиентов, поэтому я даже НДС не плачу 5% вообще. Вот такие условия они создали и говорят, приезжайте. Представляешь, у меня ребята приехали сюда, открыли спортивный центр. Они построили, получили землю на льготных условиях, потому что спорт — это то, что Эмираты хотят качать. Они объявили в том числе в своей программе, что они хотят 3000 спортивных событий мирового уровня проводить в год в стране.
3: И, да, я, кстати, в октябре, вот здесь большое соревнование, 100 метров легкая атлетика. Mm-hmm. У меня главная дата в этом году, в октябре я пытаюсь.
2: А мы недавно, представляешь, ездили с семьей на игры NBA. Они туда привезли Шакила Нила, топовых баскетболистов. И прям выездные игры NBA, там Майами, там Денвер, проходят в Абу-Даби, в Этихад-Арене. Они здесь проводят теннисные турниры мирового уровня. Да, и в том числе, кстати, взялись за фестивали. Вот здесь Untold проходил в Дубае, Армин Ван Бюрен, Тиесто, все из топ-10 мировых диджеев, 4 здесь, 4 дня колбасили с утра до вечера, алкоголь продавали на улицах, прямо в открытых барах. Ну, то есть они понимают, как им сделать 40 миллионов туристов. Это игровая индустрия, первое казино в Рассельхайме уже строится, Вин, да, будет оперировать, сейчас здесь будет, в том числе в Дубае. MGM заходит сюда со своим брендом. И в итоге они собирают вот этих всех туристов. Для чего? Туристы всегда будущие резиденты. Это как тест-драйв, знаешь. Многие люди приезжали на Экспо, они после этого принимали решение либо здесь открыть бизнес, либо получить Emirates ID, чтобы здесь больше проводить времени, чем по тур-визы. И чаще всего это в том числе связано с приобретением недвижимости.
3: У них завышенные прогнозы, они расходили, что 10% всех людей, кто приедет на Экспо, останется здесь. У них вот, они немножко всегда... слишком позитивно.
2: Я говорил в том числе про то, что они хотят в Дубае сделать education центр мирового уровня, и сейчас я слышал, они ведут переговоры с Йелем, с Гарвардом, с Кембриджем. Самое простое, что они могут сделать, купить франшизы всех топовых мировых вузов, построить им билдинги за 3-5 лет и превратить Дубай в мировую столицу образования. Ты знаешь, что здесь интересного происходит? Вот этот контекст безопасности, наложенный на низкую налоговую базу, позволяет тебе легко получать самые топовые мозги, потому что преподаватели, переезжая в Дубай, получая ту же самую зарплату на руки, на самом деле получают в два раза больше, потому что подоходные налоги там составляют там 30-40-50%. При этом здесь они чувствуют себя в безопасности, просторное жилье, достаточно высокий уровень жизни, при том, что, да, есть главный минус, это очень такой климат суровый в летнее время, да, здесь школа до июня.
3: Но какие еще риски есть, потому что позитив, все понятно, риски какие. Ну, да, он более волатильный был, если взять последние 20 лет. Дубай, такие волны были, да, там такие хайп, потом охлаждение. Ну, тренд для долгосрочный, понятно.
2: Ну, допустим, политические риски, я считаю, здесь на минимальном уровне, учитывая монархию, такую смарт-монархию, да, которая очень такая современная, без вот этих перекосов, без каких-то консервативных вещей. Потому что взять ту же самую Саудовскую Аравию, они хоть открываются миру, но по-прежнему у них еще Дубай гэп в толерантности, ну, в том числе ментальный такой гэп очень большой. То, кстати, ты знаешь, что в Дубае есть Министерство возможностей. Это первое виртуальное министерство, которое распаковывается в каждом из текущих министерств здравоохранения, культуры, там, транспорта и так далее. И их задача чиновникам убрать слово «невозможно» из их обихода и менталитета, чтобы они не использовали это слово. У них вот такой вот есть проект.
3: Но они как страной управляют, как стартапом, все быстро делают, скорость принятия решения, быстро устраняют. Вот у нас, когда в бизнесе какие-то там проблемы, у нас прям созвон, потом они говорят раз, два, три, четыре, потом они отчитываются каждый месяц, что уже сделано. Ну, да. Просто такого нет.
2: Из таких основных рисков и минусов здесь очень высокий объем государственных застройщиков.
3: Да. И сейчас идет все больше и больше. Дубай Холдинг забирает под себя...
2: Да.
3: Потому что мало людей, видимо, кому они могут доверять, и они вот под одного человека все больше и больше и больше.
2: Есть, допустим, Нахил, да, который строил пальмы и так далее. И не всегда вот эта вот государственная надстройка позволяет тебе мыслить эффективно и быть бизнес-ориентированным. То есть здесь, если мы посмотрим топ-5 ключевых застройщиков, только один частный, все остальные — это государственные. Имар — это на 50% государственная компания, Нахил на 100% принадлежит Дубай Холдингу. Дубай Пропертис, Эмирас, они входят в Дубай Холдинг, который принадлежит государству, плюс Нахил тоже подконтрольный государству, и только Дамаг — единственный частный застройщик. И это к чему приводит? К тому, что Нахил иногда может спустя рукава там типа строить что-то, делать медленней. Допустим, у них есть проекты, которые они попродают, потом на 2-3 года заморозят, потом снова попродают, и ты не можешь там, знаешь, какую-то прийти кулаком потрясти, потому что это гавмент. Вот поэтому здесь очень осторожно надо быть с выбором локаций, проектов. А еще есть другая история — что есть локации мастер-девелоперов, ну, например, Дубай Хиллс возьмем, где сначала построили парк, и потом вокруг него садят дома. И ты понимаешь, что локация 100% заживет. А есть другие локации, типа Maritime City, где нарисовали тебе вот такой рендер, Дубай научился делать идеальные рендеры, а потом там построили один дом, и люди там сидят, а вокруг пустыня, и больше ничего не строится. И это вот тоже такой, знаешь, риск Дубая, что картинки нужно уметь сверять. А это могут делать только люди, у которых есть некий трекшн, понимание, как здесь обстоят дела, и где точно выстрелит, а где, вот как сейчас вторую пальму залончили, и мы понимаем, что там ближайшие 10 лет не будет жизни. Те, кто заходят туда не с желанием на 10-15 лет запарковать свои деньги.
3: Или 20, они думают просто супер долгосрочно. Да. Когда-нибудь заживут.
2: Ой, я сейчас через год перепродам эту виллу, через два. Да, она может быть и построится через два года, но жизнь, она чуть сложнее. Туда ритейл не придет, потому что там не будет концентрации, там еще не построят основные инфраструктурные проекты. И вот это все как бы...
3: Это как проект вот «Земля»,
2: The
3: да,
2: World,
3: то, тоже оно должно было уже сколько лет назад.
2: Да, не запустилось, потому что оказалось,
3: сейчас потихоньку запускается.
2: Ну да, они там достраивают как-то спустя там 5 или 7 лет обещаний какие-то небольшие клочки, но оказалось, что эксплуатационные расходы несоизмеримы с удовольствием от того, что ты сидишь на острове. Потому что вывозить мусор яхтами, завозить пресную воду яхтами, ставить свои опреснители, это у тебя получается каждый литр там на таких маленьких кусочках очень дорого. Плюс люди, оказалось, не хотят 20 минут ехать каждый день туда-обратно.
3: Да,
2: поэтому они выбирают острова с дорогой. Я стал больше уделять внимание программам мотивации вообще персонала. Например, вот завтра я улетаю на Мальдивы с 30 своими сотрудниками. Это дорогое удовольствие, но я придумал такую игру. Она, по-моему, даже существовала 5 лет назад, когда мы с тобой виделись, но с тех пор мы ее сильно нафаршировали, натюнинговали. Например, раньше я брал всех, кто закрыл сделки в период, когда мы установили рекорд. Сейчас у нас последняя отсечная сумма была 15 миллиардов за месяц, если мы делаем объем продаж, то 20 лучших брокеров летят со мной в страну, которую они выбирают голосованием. Неудивительно, что все проголосовали за Мальдивы, потому что это, блин, самое дорогое, что можно было представить. Но Мы при этом еще ввели лотерею, прикинь. Я понял, что у нас есть такие сотрудники, например, как ипотечный менеджер, да, или офис-менеджер, или бухгалтер, или юрист, которые напрямую на продажу не влияют, но очень важны тоже. И мы 4 места разыгрываем просто в лотерею. И программисты, и все участвуют в лотерее, и у нас реально 4 человека участвуют, которые ни разу даже за границей не были. Представляешь, это очень простые ребята. Там, например, менеджер контроля качества, она живет в Барнауле. И она вообще загранпаспорта не имела. А тут она взяла и выиграла в компании в лотерею поездку на Мальдивы и летит вместе со мной и с 20 лучшими брокерами отдыхать. У людей появляются такие дополнительные энергетические моменты в компании. Да. И вот я вот эти все программки фарширую. Самая простая и самая легкая, которую могут любые предприниматели внедрять, это ужин с лучшими сотрудниками. Сколько я изучал разные модели управления, я понял, что часто предприниматели тратят много времени на то, чтобы возиться с неуспевающими, с отстающими там, и так далее. Я вообще на них время не трачу, это все делает департамент качества, а я все свое общение и всю коммуникацию веду только с перформерами. Те, кто больше всех продает, я их приглашаю на ужин, я с ними путешествую и усиливаю по факту сильно. Вот. Если ты хочешь со мной общаться, быть моим приятельным другом, ну, таким в компании, да, то становись сильным продавцом, а да, не отстающим, который тут же получает обычно порцию внимания от руководителя.
3: Это круто, ты очень много думаешь про людей. Я, кстати, смотрел единорогов вот в твоей сфере. Это очень интересно, что есть абсолютно разная философия, и они все имеют право на жизнь. Потому что есть разные люди, разные потребности. Например, в Америке есть одно агентство, которое... Почти все агентства платят, берут комиссию и делят очень сильную оплату за сделку. Да? Человек зарабатывает, агент зарабатывает в зависимости от его перформанса. А вот есть другая компания, которая тоже стоит миллиард долларов плюс, которая сказала, нет, мы платим всем фиксированные зарплаты. У них все агенты на фиксированной зарплате, и они таким образом могут и ипотеку брать сами, они более чувствуются защищенными, и самое главное, они для клиентов, они больше, у них нет конфликта интересов, да, они больше на стороне клиента, они говорят, действительно, смотри, они клиенту говорят, у меня фиксированная зарплата, неважно, продам я тебе, не продам, что, я действительно заинтересован тебе подобрать. И вот такой есть формат. Потом есть другие форматы, которые ровно противоположность, которые говорят вообще 98% всех комиссий, это пусть агенты себе составляют, такое максимально, у них больше всего агентов, но агенты, по сути, просто $2000 в год платят за участие в этом сообществе огромном, да, вот такое полное, но ты, по сути, у тебя нет никакой ни защищенности, ни страховки, ничего, ты сам за себя работаешь. Потом есть технологичные компании, которые говорят, самые крутые агенты, все, они хотят свое агентство иметь под своим брендом, но они не хотят делать бэк-офис, IT, вот, да, как бы мы им всем даем 20%, они 80% себе оставляют, мы берем 20%, и таким образом мы делаем.

0: Ахмира. И сейчас я вот открылся в Дубае, я его искренне считаю классным городом для жизни. В Лондоне, который просто царь эстетики, красоты и трендов. Сейчас у нас план в этом или в следующем году открыться в Нью-Йорке, потому что это, ну, Майами для нас — это песочница, где можно недорого и достаточно легко потренироваться. Хотя там как раз-таки, когда мы пришли, говорят, сколько мы, допустим, в Дубае платим 40% брокерам от общей комиссии. Миссии сделки. Они говорят, сколько? 90. И мы только начинаем с вами разговаривать. Мы 90. То есть там настолько агенты отжали бизнес у предпринимателей, вот, что ну, просто. Но за эти 90 им нифига не дают. Ну, то есть за 10 вот эти компании просто юридически там вот дает лицензию и все. Я сказал, нет, так не пойдет. Мы будем платить 40. Ну, просто потеряем кучу людей, но мне это не нужно сейчас 100 или 200 брокеров. Я найду 10, которым я буду давать клиентов, и они готовы будут за 40% зарабатывать больше, чем сами, как волки, там, на этих нетворкингах умирать, там, где-то искать себе клиентов, одну сделку закрывать и забирать себе все эти деньги. И у меня получилось, у нас сейчас уже там 5 или 6 человек работает, мы со старта в Майами закрыли 6 сделок, открылись в конце ноября. Ну, то есть вот у нас там второй квартал идет, и получается. И я понял, что по большому счету не так уж много и городов осталось, где я бы мог открыться, потому что для меня важно, чтобы еще был плотный рынок. Что я имею в виду под плотностью рынка? Дубай очень плотный рынок. Городу всего 30 минут от моего офиса до любой точки. Москва очень плотный рынок, он очень концентрирован вот этими третьим транспортным кольцом. Все, что внутри мы продаем, все, что за пределами, практически не продаем. Очень понятно. Майами, он, конечно, состоит из 20 городов и более растянутый, но там тоже есть кластеры, да, там Брикл, Сан-Айлс, то есть там очень понятные концентрированные локации. И Нью-Йорк, супер концентрированный город, там все вращается вокруг Манхэттена и еще там нескольких кварталов. А вот, например, Лос-Анджелес, это малоэтажный город на десятки километров, где монозастройщики, частные дома, где ты просто вот так вот придя не сможешь заключить, как мы в Майами, там 50 контрактов сразу же в первый месяц и получить себе инвентарь, сток, там сразу 10 тысяч квартир. Как это я сделал в Дубае, в Москве или так далее. То есть мне вот важно, чтобы устройство рынка было. Допустим, в Германию я вообще нос свой сувать не буду, потому что там рынок продавца. Если у меня есть клиент, вообще на меня никто не будет смотреть, со мной никто не будет разговаривать, потому что там, если ты вдруг в центре там Мюнхена нашел какой-то участок и согласовал там дом, у тебя выстроится очередь, ты за 5 минут продашь все, что хочешь, а если очень дорого, то будешь ты продавать неделю. И там еще тебе никто комиссию не заплатит. Поэтому здесь, конечно, очень такие рынки, знаешь, разные, и каждый свой нюанс. Вот я пока что нашел Абу-Даби, Майами, Нью-Йорк, Москву и Дубай, и дальше я думаю заехать в Канаду, посмотреть, что там происходит, потому что, мне кажется, там...
1: Это большой разброс, почему не Рияд, а вот Истанбул ты...
0: Еще один фактор, который я накладываю, я должен кайфовать от того места, где я нахожусь. Я То есть мне нравится ездить в Лондон. Я вот сейчас в апреле полечу в Лондон, и я там с удовольствием проведу 2 недели. Чего не скажешь про Рияд. Вот. Я с удовольствием летаю в Майами. И команда не ревнует, если я выкладываю сторис из Майами, из Лондона, там, или из Москвы, из Дубая, потому что они понимают, что у нас там бизнес, и я в том числе для всех моих топ-менеджеров генерирую выручку. Потому что если мы в Майами сейчас выстрелим, то все мои фантомные акционеры, которые занимаются загородкой в Подмосковье и имеют акции, в том числе наполнятся с этих денег. И это очень классно начинает запускать такие важные для компании моменты, что есть такие, знаешь, позиции в компании не самые доходные и денежные, да, но которые важно держать, вот оборону, вот этот фланг, понимаешь? Они смотрят, ой, а в Дубае можно больше заработать, поехал я в Дубай. И вот нам не нужно, чтобы все хотели постоянно расти. Это очень такая, знаешь, тоже неочевидная история. То есть я хочу, чтобы человек занял свою позицию, хорошо ее занимал, и я спокойно отвернулся, не желая постоянно его куда-то двигать по карьерной лестнице и делать вот эти рокировки.
1: Да. Кстати, есть такая даже целая теория, что сотрудники растут всегда до той точки, где они свои некомпетенции. Соответственно, ты растешь, ты в зоне своей гения. А потом ты достаешь потолка, и там ты остаешься, получается, большинство людей останавливаются в зоне, где они вообще неэффективны. И им, на самом деле, они вот на ступень ниже, они были в зоне гения. А здесь они неэффективны. И они вот там мучаются, но у них вот из-за того, что всегда есть лесенка вверх, они рано или поздно все застревают в плохом месте.
0: И вчера ты на выступлении поднял такую тему достаточности денег, да,

0: баланса и вот этого всего. И я реально, когда вот у меня росло состояние по мере роста компании, я понял, когда я еще стал отцом, я думал, что у нас ключевая проблема этого подкаста будет еще в том, что я смотрел все твои интервью, и многие концепты твои жизненные, они мне очень сильно заходят. Но в частности, вот, например, когда я стал отцом, а ты уже не один и не два раза отец, и я стал смотреть твои мысли на эту тему, и когда ты сказал «всегда говорите да ребенку, когда он просит поиграть», это прям настолько откликнулось мне, что я прям стал всегда говорить «да». Ты знаешь, последний раз это был такой урок. У меня 2,5 года сына, его зовут Богдан. И он приходит и говорит: «Папа, давай поиграем». Я говорю: «Давай». По принципу всегда говорит «да». И он говорит: «Давай так, ты будешь Богданом, а я папой». Я говорю: «Давай». И он такой: «Богдан, я пошел на работу». И ушел. И оставил меня одного в комнате просто с уроком жизненным, представляешь? Типа, я потому что так тоже делаю. Я подумал, блин, как интересно. И я понял для себя, что то количество денег, которое я сейчас зарабатываю, каждый новый рубль, доллар, там, дирхам или фунт, они качество моей жизни не меняют уже, да.
1: Ты какие-то новые бизнес-модели, что для меня много людей смотрят, кто ищет темы. Если бы тебе сейчас было там... какие возможности ты видишь, которые ты сам себе говоришь «нет», но если бы ты начинал с нуля, что бы ты сделал?
0: Знаешь, мне кажется, что... ну, есть сейчас такая шутка, что когда мы думали про роботов и искусственный интеллект, что роботы будут подметать улицы, а да, люди будут создавать искусство и творить, да, то получилось полностью наоборот, да, что сейчас люди продолжают подметать улицы, а искусственный интеллект придумывает невероятные видео, картины, искусство, создает лучше любого дизайнера. Я понимаю, что будет высвобождаться время у людей, и я понимаю, что entertainment вообще... индустрии развлечений. Это прям классная, крутая сфера. Я, допустим, открыл компьютерный клуб в Дубае. Это мой последний бизнес. В прошлом году мы его открыли. И это был мой passion, такой проект. Знаешь, когда я был маленький и учился в школе, я ходил в компьютерный клуб и мечтал, что когда-нибудь у меня будет свой компьютерный клуб. И вот сейчас мы его открыли в Дубае. Он у нас с первого месяца вышел в плюс. И сейчас у нас есть же... видишь, есть такие сферы развлечений, где у тебя нету ретеншена. Ну, например, квесты. Те люди не придут 2-3 раза в один и тот же квест играть. А в компьютерном клубе продукт для меня создают мировые корпорации, типа там Sony, и там Blizzard, которые стоят миллиарды долларов, у которых лучшие художники, дизайнеры и сценаристы, которые создают игры, которые я по факту даю людям поиграть, да, там Counter-Strike, Dota и так далее. И у нас очень высокий ретеншн, то есть люди возвращаются, если мы попали со своим продуктом в воронку, а мы сейчас много денег тратим на трафик, то есть я сейчас даже прибыль не вывожу, мы сейчас все реинвестируем, чтобы накупить больше трафика, чтобы у нас клиентская база сформировалась, потому что когда мы запустились, параллельно к нам начали 3 компьютерных клуба строить другие русские предприниматели, конкуренты. И мы сейчас скупаем клиентов. Это вот мой такой passion бизнес, знаешь, то есть там нет особо денег, но я понимаю, что, что Саудовская Аравия, что Дубай, они инвестируют вот в эти арены, в индустрию развлечений, в гейм-индустрию в том числе. И это большой бизнес. 25 миллиардов долларов Саудовская Аравия вложила в покупку игровых компаний, плюс в создание инфраструктуры для игр вообще, чтобы люди играли, виртуальные миры. Я думаю, что сейчас... все больше и больше будет вот в эту историю уходить. Пускай пока что первые метавселенные выглядят чуть-чуть нелепо, да, и где-то там неудобными или недостаточно классными, но я думаю, что это просто вопрос времени, и мы точно будем как первому игроку приготовиться все больше и больше времени проводить в каких-то виртуальных мирах, потому что они будут настолько мощными и крутыми, что человечество, ну, точно будет туда идти.
1: Круто. Видишь, это детские мечты, когда реализовываешь, это всегда очень классно. Даже если нет в этом смысла, но вот хочется, да, свой компьютерный клуб. Очень круто. Знаешь, для тех, кто не знает, вот мы с Олегом общались до подкаста, он ровно так же один в один, мы общаемся с камерами, без камеры, у тебя такая целостность, знаешь, такая вот, и ты везде, вообще быть везде одинаковым, это очень круто. Спасибо. Потому что очень много энергии переделывать себя, потому что особенно здесь в Дубае, где все хотят казаться больше, чем они есть, это... такая черная дыра энергии, мне кажется, когда, знаешь, иногда с людьми говоришь, как только камера включается, раз, другой человек, знаешь.
0: Да, это правда. Мне не без разницы, на чем зарабатывать, какого качества будут эти деньги. И я отказываюсь. Uh-huh. Допустим, вот development. Очень сладкая, крутая история. Да? Но я понимаю, общаясь с десятками девелоперов из России, что этот бизнес имеет нюансы. В частности, ты не можешь без финансовой смазки государству построить дом. Ну, просто сдать его, идеально все. То есть ты обязан где-то наступать на этические вот эти uh-huh. клавиши, знаешь, такие, которые тревогой бьют. Мне, допустим, нравится агентский бизнес тем, что мы никогда не давали взятки, мы никогда не... Мы сейчас платим НДС, представляешь, типа в России на услугах, где у нас нет встречных НДС никаких, то есть я просто тупо отдаю львиную долю своей прибыли, ну, например, половину прибыли, просто на то, чтобы к нам не было вопросов. И я понимаю, что это часть формулы ну, игры сейчас, да, то есть раньше можно было что-то там придумывать, сейчас не получается. И вот эти все вещи, они так формируются Конечно. В такую стройную концепцию, что мне проще меньше заработать, но честно, и я не гонюсь за там какими-то большими, может быть, капиталами. Или у нас бизнес очень плохо капитализируемый агентский. Ну, вот это агентство,
1: ну, да.
0: Он такой, знаешь, не венчурный точно, не... Но это кэш-кау, которая, блин, годами стабильно. Агентство, знаешь, какие живучие. Я смотрю на некоторые компании, они, блин, по 10 лет просто дрейфуют там с тремя, с пятью сделками, потому что его невозможно завалить. У него нету костов, ну, расходов.
1: Ну, здесь в Дубае каждый третий человек агент, это, конечно, ты самым конкурентном рынке вообще. Здесь все, вот эта идея продать одну виллу и потом жить 2 года на эти деньги, она, ну, настолько заманчивая, что здесь все агенты, я не знаю. Так что ты самым конкурентным.
0: Ну, мне это нравится.
1: Да. Но то, что ты сказал, смотри, Уоррен Баффет 60 лет, средняя доходность 20%. Джордж Сорос 60 лет, средняя доходность 19%.
0: Да.
1: Но Уоррен Баффет, все бизнесы, которые он делал, абсолютно чистые. Всю доходность, которую он делал, ну вот он владеет там Хайнц, да, Гайку, он хорошо управляет компаниями, он делает их лучше, да.
0: Yeah.
1: Он реально, вот, Уоррен Баффет, его доходность 20%, там, ну, можно там, может, Кока-Коле придраться или что-то, но по сути все его бизнесы, он, которым занимается, это супербизнес. Джордж Сорос, та же самая доходность, даже чуть-чуть меньше. Но смотри, что он yeah. делает, да, что он в мире творит, и сколько у него врагов, и сколько он поломал судьбы. Это принципиально разные вещи. Да. Да, как бы вот намного лучше быть Уоррен Баффетом, чем быть Джордж Соросом. Поэтому и самое главное, можно и то, и другое. Уоррен Баффет и больше доходность чуть-чуть, да, и при этом да, сделал это абсолютно только долгосрочно мыслил, без всяких спекуляций, без манипуляции рынками, без всяких вот этих, да, поэтому долгосрочно все равно вот такой правильный подход выигрывает все равно. Да. Спасибо, Олег. Давай, брофист. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К июлю этого года в Дагестане функционирует 197 туристических маршрутов, что в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Также отмечается, что количество средств размещения в республике к этому году возросло до 892 объектов, а общий номерной фонд превысил 13,5 тысяч единиц. В Доме дружбы прошло торжественное событие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было посвящено чествованию семей, которые много лет живут в гармонии и согласии. В зале собрались пары, отметившие 30-летие совместной жизни. Также в рамках праздника состоялась церемония вручения госнаград. В этом году медалью за любовь и верность были отмечены 14 дагестанских семей. Среди награжденных были многодетные родители, пары с долгим стажем совместной жизни, а также семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации. Дональд Трамп сообщил, что в ходе его беседы с президентом Владимиром Путиным обсуждалась возможная встреча между лидерами России и Украины. Американский президент выразил уверенность в том, что встреча состоится, хотя не может указать конкретное место ее проведения. По словам Трампа, Путин выразил желание провести переговоры в Москве. Запрещенный и признанный экстремистским в России Инстаграм внедрил новую функцию, позволяющую искусственному интеллекту использовать фотографии пользователей для создания изображений с их лицами. При этом владельцы аккаунтов не будут получать уведомления о данном действии. Чтобы отключить опцию, необходимо внести изменения в настройки платформы. Налоговые органы приступили к отслеживанию продаж через платформы Авито и Яндекс.Карты, что приводит к дополнительным налоговым обязательствам и штрафам. Продавцам теперь необходимо документально подтверждать каждый положительный отзыв, поскольку налоговые инспекторы рассматривают их как дополнительные продажи. Ученые установили, что сидячая работа повышает риск рака. 30 минут непрерывного сидения увеличивают вероятность смерти от онкологии на 10%. При этом легкая активность каждые полчаса снижает этот риск на 12%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ.
1: Это день в истории.
2: 8 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР было введено почетное звание «Мать-героиня». Звание присваивалось с одновременным вручением ордена матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, при условии, что младшему ребенку исполнился год, а остальные дети были живы. Одновременно с этим появилась медаль материнства и орден «Материнская слава». Они отмечали подвиг женщин, вырастивших от 5 до 9 детей, и дополняли систему государственных наград, подчеркивая ценность материнского труда. Учреждение этих наград имело особый смысл в тяжелые послевоенные годы. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, и страна остро нуждалась в восстановлении демографии. Но за сухими цифрами 10, 9, 5 детей стояли настоящие человеческие истории. Бессонные ночи, тяжелый ежедневный труд, умение делиться последним и при этом сохранять в доме тепло и любовь. Каждая такая награда была признанием не просто факта рождения детей, а огромного самоотверженного труда матери. Автором художественного образа ордена «Мать-героиня» стал художник Иосиф Ганф. Награда представляла собой золотую пятикопеечную звезду на фоне серебряных лучей. Образ, сочетающий торжественность и нежность, силу и заботу. Первой женщиной, удостоенной этого звания, стала Анна Алексахина из поселка Мамонтовка. Она воспитала 12 детей. Всего за годы существования награды ее получили около 430 тысяч советских женщин. Эта страница истории напоминает нам, величие страны складывается не только из громких побед и масштабных свершений, но и из тихих, каждодневных подвигов обычных людей. И прежде всего матерей, чье терпение, стойкость и любовь становятся опорой для целых поколений.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы, как и я, когда-нибудь были детьми, то вы наверняка ненавидели правила. Никакого телевизора, пока не закончишь домашнюю работу. Не бегай с ножницами. Эти правила посягали на нашу свободу воли. И мы зареклись, что когда мы вырастем, мы точно будем делать все по-другому. Но как оказывается, возможно, что наши родители были правы. Одной из особенностей правила двух дней является то, что я могу заслужить наибольшее уважение самому себе в собственной жизни. Оно помогло мне набрать 20 фунтов мышечной массы к моему тощему 130-пудовому телу и дало возможность воспитать в себе привычку заниматься на протяжении последних 8 лет. По результатам исследований, это продлевает мою жизнь на 3, а то и 4 года. Будем надеяться, что так оно и есть. Так что же это за правило двух дней? А также, почему эти правила так эффективны, когда речь идет об изменениях в нашей жизни? Как видите, наши мозги действительно хороши в мыслительной части, но они ужасны по части запоминания. Именно поэтому очень просто задуматься об обретении новой привычки. И также просто, если не проще, напрочь забыть об этом на следующий день. Вы знаете, что я имею в виду. Если у вас когда-либо появлялась блестящая бизнес-идея прямо перед сном, но вы решили ее не записывать. И вот вы чувствуете боль, проснувшись следующим утром, копая в своем мозгу, пытаясь найти файл с этой идеей, но он стерт. Эта идея была настолько блестящей, что просто изменила бы мир. Но вы забыли ее, просто потому, что ее не записали. Наши мозги обладают сумасшедшей вычислительной мощностью принимать решения за долю секунды, но по своей природе мы склонны отвлекаться. Оставив свои гаджеты, мы сделаем много других вещей, но это будут правильные вещи. Ну или, по крайней мере, те вещи, которые мы хотим делать. Но если мы не установим правила для самих себя, мы просто позволим нашим на данный момент чувствам, желаниям и настроению свернуть наш путь в сторону. Если мы решаем взять контроль над нашими жизнями, если мы фокусируемся на том, что имеет для нас наибольшее значение, то мы устанавливаем для себя ряд правил по жизни. И это оказывается мощным способом, чтобы вернуть контроль как над нашей личной, так и профессиональной жизнью в такой степени, что мы даже не могли себе представить. Никто, кто когда-либо добился успеха, как писатель, кинорежиссер или спортсмен, не получил этого без установки определенного вида правил или системности для своей жизни. Будь то написание книги или даже воспитание привычки, все это требует преодоления, которое Стивен Пресфилд назвал резистенцией. В своей книге «Война искусства» Стивен пишет: «Сопротивление – это самая ядовитая сила на планете. Она является истоком больших несчастий на Земле, чем болезнь бедности или эректильная дисфункция. Оно делает нас слабее, чем мы есть и чем мы рождены быть».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить, каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банки обязаны отказаться от использования вводящих в заблуждение методов при размещении информации о депозитах на своих веб-сайтах. Требование закреплено в меморандуме о добросовестном информировании клиентов о депозитных условиях, разработанном АБР, Национальным советом финансового рынка, Банком России и Федеральной антимонопольной службой. Документ также был согласован с другими заинтересованными кредитными организациями. Участие в меморандуме является добровольным. На данный момент к нему присоединились 7 банков, среди которых Сбер, ВТБ, Альфа-банк и Т-банк. Об этом сообщил председатель НСФР Андрей Емелин. Согласно меморандуму, банкам запрещено акцентировать внимание клиентов на максимальных процентных ставках или других привлекательных аспектах депозитов, не раскрывая при этом всех условий, влияющих на их получение. Также запрещены графические приемы, которые могут выделить выгоду и скрыть ограничения. При предварительных расчетах условий по депозитам банки не должны автоматически проставлять за клиентов галочки, отображающие более выгодные условия, если эти условия не являются обязательными для получения депозита.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет:

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества, да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае, любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее, сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее, чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество люди хотят объединять.

0: в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход – ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать. Там условно, я вижу, там, ну, условно, там, Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну, он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чего мне париться? Или там Кенни Уэст. И все, в зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход: продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье, это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас, люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокирую, блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и усовершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо, оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны. И в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообщества. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Обвинительное заключение против предпринимательницы из Дагестана утверждено по делу о незаконном обороте лекарств без маркировки. С июля 2020 по январь текущего она реализовывала препараты на сумму более 14 миллионов рублей без внесения данных в систему «Честный знак». Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. В Дагестане наблюдается увеличение стоимости рыбных продуктов. Основной причиной стало уменьшение объемов вылова рыбы и снижение производства на местных фермах, что в свою очередь сократило предложение на рынке. По данным аналитиков Центробанка, ко всему этому добавилось и повышение логистических затрат у поставщиков из других регионов, вызванное удорожанием топлива. В целом, за год стоимость рыбной продукции в республике увеличилась на 14%. В Махачкале в июне этого года было зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра на вторичке составила 127 тысяч рублей, что на 0,4% ниже показателя предыдущего месяца. Эксперты связывают снижение с высокими процентными ставками по ипотеке, которые существенно ограничивают покупательскую способность. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что временные ограничения на топливо в России не отражаются на наличии и доступности товаров в магазинах. Он также отметил, что Минпромторг осуществляет постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты. В «АвтоВАЗе» опровергли информацию о предстоящем повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. В компании сообщили, что стоимость машин останется на прежнем уровне. Лига профессиональной борьбы PWL объявила о проведении очередного турнира, который пройдет 19 июля в Грозном. Соревнования организованы в честь памяти выдающегося борца, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Организаторы подчеркивают, что в турнире примут участие знаменитые спортсмены. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это вот просто...
2: А вот про лишнюю важность. Я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. О том же тоже очень важно не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
1: О, интересно.
2: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание же, да? Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
1: Окей.
2: И фиг с ним.
1: Теперь, касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности, как он должен проявляться, как он не должен проявляться, вот какие есть вот тут классные идеи, критерии.
2: Ясно, ну понятно, есть разные мысли про, в моей версии,
1: да.
2: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех, и лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицы?
1: Смотрел.
2: Морфеус, он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
1: Офигеть, да, точно.
2: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
1: Окей. Какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются вот... Почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей,
2: ага.
1: А есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей? Что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там условно бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами. Ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним 1000 человек, за другим 2.
2: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
1: Да.
2: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность в моей версии – это еще не определение лидерства.
1: А. Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот, какие-то, может, критерии есть у вас такие?
2: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
1: Да, да, да.
2: Да, это, конечно, заряжающим. Лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведёшь? Без этого не бывает, да?
1: Вау, очень круто.
2: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
1: Я просто тоже слышал, тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, вижен, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, и, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
2: Ну, чтобы, вот, да. Чтобы люди рядом росли.
1: Да, да, да. Да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересно, еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
2: Гладко команды не создаются крутые.
1: Вот. А как правильно? Как
2: А вы обратили на это внимание, ну, Роман? Да. Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда, или да. Есть команда, нет команды, с женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник, мне тоже с ним команду важно создать, да. Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки.
1: Угу.
2: Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто, очень богатые, в социальном смысле, да, там да. На крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
1: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
2: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым,
1: да.
2: Будучи даже забирающим энергию, да. С тяжелой энергией, да. За счет... волевых качеств, бойцовских, да. Чуйка, интеллект, да. Там и так далее. Там, да. Ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету.
1: Угу.
2: Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты, в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки, я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
1: Ну да, да, есть.
2: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений
1: да.
2: С окружающими, да?
1: Да.
2: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
1: Вот можно вопрос да. Уточняющий? Вот тут два человека, команды и некоманды.
2: Да-да-да, ну, чем отличаются?
1: Да,
2: я не ответил на вопрос,
1: да?
2: Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые
1: да,
2: коллективы
1: да.
2: Проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть некомандный игрок... говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще некомандный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию, да?
1: Да.
2: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
1: Понял. Ну, здоровая такая история.
2: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим,
1: да,
2: предавая себя.
1: Ну, такая радикальность, да, короче?
2: Нет, нет, нет, предавая себя.
1: Ну, да, да,
2: вы
1: да.
2: когда-нибудь помогали родственникам, предавая
1: да,
2: себя?
1: Да,
2: друзья?
1: Да, да.
2: Есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что вы в этот момент вампирили,
1: да,
2: и не были командным игроком.
1: 100%.
2: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели, а это значит не уважали, поддерживали их слабости, значит слабаками их видели, и забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
1: Ну, да, 100% так. Благодарю за так... Такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответ» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
2: Слушай, ну я так, я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал... Так девальвировано понятие «хороший человек», если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Ну, великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
2: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
2: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один, работы нет, этого нет. Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги. Мебель кому-то перевезти, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, собой заняться, привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, собой заняться... Еще, ну, чтобы
2: чтобы команду создать, собрать, да. Идею, цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще подбираем, правильно, да?
1: Да.
2: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был
2: есть.
1: На обучении.
2: В команде, да?
1: Да.
2: Есть, есть. Понятно, что люди по-разному классифицируются, но есть вот одна из таких классификаций. В команде есть четыре типа игроков. Четыре типа игроков. Моторы – это креативщики. Творческие люди, да-да-да-да-да, которые сначала делают, потом думают, они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, да-да-да, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании.
1: Директоры,
2: люди,
1: директора.
2: Директора, они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые, жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они, они мягкость привносят, поддержка.
1: Как их называют?
2: Поддержка.
1: Угу.
2: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей, окей.
2: И есть анализаторы.
1: Угу.
2: Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. сегодня его одна идея, завтра другая, он иногда может быть ненадежным, то анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
2: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
2: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть
2: как,
1: многие
2: как
1: говорят...
2: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
2: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь, он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть, поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
2: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно.
2: Мы просто,
1: да,
2: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
2: Было интересно и весело.
1: Да. Мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди. Село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Париж ведет свою историю от кельтского поселения племени паризиев. Оно располагалось на острове Сити посреди Сены. Хотя люди жили на этой территории задолго до нашей эры, официально принятой датой основания Парижа считается 8 июля 52 года до нашей эры. В тот год римляне во главе с Гаем Юлием Цезарем захватили поселение, которое тогда именовалось Лютецией. Об этом говорится в записках о Гальской войне. Под властью Рима город развивался. Появились форум, терми, амфитеатр, улицы проложили по римскому образцу. Со временем название Лютеция уступило место имени, связанному с племенем основателей – Паризии, а позже закрепилось привычное нам Париж. Шли века, и город, словно живой организм, рос и менялся, впитывая в себя разные эпохи. Из небольшого римского форпоста он постепенно превращался в важный торговый и культурный узел Северной Галлии. А в 508 году король франков Хлодвиг I сделал Париж своей резиденцией. Именно этот поворот судьбы предвосхитил будущее величие города. Спустя столетия Париж станет сердцем Франции, городом поэтов, художников и революции, символом свободы и вдохновения для всего мира. И сегодня, гуляя по набережным Сены или поднимаясь на холм Монмартр, можно будто услышать отголоски тех далеких времен, от кельтских преданий до римских мостовых. Ведь история Парижа – это не просто даты и хроники, это живая память, которая продолжает звучать в каждом его камне. И поэтому история Парижа – это не просто летопись побед и перемен, а удивительная способность города оставаться собой сквозь тысячелетия. От кельтской Лютеции до мировой столицы культуры. Париж не раз перерождался, но всегда хранил в себе дух места, где сплетается прошлое и будущее. И каждый, кто ступает на его улицы, становится частью этой бесконечной истории, словно еще одна строчка в ее вечно живой книге.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества, да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди – социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее, чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу, там, ну, условно, там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Что мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник для телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход: продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокирую, блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт?

0: берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. Uh-huh. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже storytelling, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, uh-huh. так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожное, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первично внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо, она, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов, и они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple, и они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая: сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представитель интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Школьники же после 6 уроков зубрежки усаживаются за прохождение игр, в которых, да, тоже нужно думать. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Более того, мы заменяем этим удовольствием реальный отдых. В частности, сон, физическую активность, пребывание в одиночестве и умственное расслабление. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: К июлю этого года в Дагестане функционирует 197 туристических маршрутов, что в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам. Также отмечается, что количество средств размещения в республике к этому году возросло до 892 объектов, а общий номерной фонд превысил 13,5 тысяч единиц. В Доме дружбы прошло торжественное событие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было посвящено чествованию семей, которые много лет живут в гармонии и согласии. В зале собрались пары, отметившие 30-летие совместной жизни. Также в рамках праздника состоялась церемония вручения госнаград. В этом году медалью за любовь и верность были отмечены 14 дагестанских семей. Среди награжденных были многодетные родители, пары с долгим стажем совместной жизни, а также семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации. Дональд Трамп сообщил, что в ходе его беседы с президентом Владимиром Путиным обсуждалась возможная встреча между лидерами России и Украины. Американский президент выразил уверенность в том, что встреча состоится, хотя не может указать конкретное место ее проведения. По словам Трампа, Путин выразил желание провести переговоры в Москве. Запрещенный и признанный экстремистским в России Инстаграм внедрил новую функцию, позволяющую искусственному интеллекту использовать фотографии пользователей для создания изображений с их лицами. При этом владельцы аккаунтов не будут получать уведомления о данном действии. Чтобы отключить опцию, необходимо внести изменения в настройки платформы. Налоговые органы приступили к отслеживанию продаж через платформы Авито и Яндекс.Карты, что приводит к дополнительным налоговым обязательствам и штрафам. Продавцам теперь необходимо документально подтверждать каждый положительный отзыв, поскольку налоговые инспекторы рассматривают их как дополнительные продажи. Ученые установили, что сидячая работа повышает риск рака. 30 минут непрерывного сидения увеличивают вероятность смерти от онкологии на 10%. При этом легкая активность каждые полчаса снижает этот риск на 12%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 8 июля 1933 году вступила в строй первая мартеновская печь Магнитогорского металлургического комбината. Были получены первые 100 тонн магнитогорской стали. Это событие положило начало сталеплавильному переделу Магнитогорского металлургического комбината. Он не только внес огромный вклад в развитие предприятия, но и вписал немало ярких страниц в летопись всей страны. С этого момента магнитка стала одним из главных символов индустриализации. Ее сталь шла на строительство заводов, мостов, железных дорог, на все то, что формировало промышленный облик молодого государства. Каждая тонна металла, выплавленная в той первой печи, была не просто продуктом производства, а шагом к укреплению экономической мощи и независимости страны. Труд магнитогорских металлургов тех лет – это история настоящего подвига. Люди работали в сложнейших условиях, нередко под открытым небом, при нехватке техники и материалов, но не сбавляли темпа. Именно их самоотверженность позволила уже в ближайшие годы нарастить объемы производства и превратить Магнитогорский металлургический комбинат в одну из опор тяжелой промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны магнитогорская сталь стала буквально броневой защитой Родины. Из нее ковали танки, изготавливали снаряды, возводили оборонительные сооружения. Так, первая плавка 1933 года оказалась точкой отсчета не только для комбината, но и для целой эпохи, когда труд и воля людей меняли ход истории. Со временем технологии на Магнитогорском металлургическом комбинате совершенствовались. На смену мартеновским печам пришли более современные методы выплавки стали, но память о той самой первой плавке бережно хранится в летописи предприятия. Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат – это один из крупнейших производителей страны в России, и его история остается наглядным примером того, как масштабный индустриальный проект, рожденный в эпоху больших строек, продолжает влиять на экономику страны спустя десятилетия. И в этой длинной цепи достижений все так же отчетливо видна та самая первая сотня тонн стали. Скромное, но великое начало большого пути.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что убивает крупные предприятия? История учит нас не повторять ошибки. По словам моего партнера, единственное, что меня интересует, это где я умру, чтобы туда не ходить. Поэтому мы и хотим знать, что вызывает крах предприятий. Главная беда, разрушающая крупные предприятия, это самодовольство. Людям хочется ощущать, что вокруг них конкуренты, но они настолько сильны, что оставляют конкурентов позади. Владельцы компаний хотят расти и развиваться. И большие, и малые предприятия должны быть конкурентоспособны, а не почивать на лаврах. Таких гигантов, как Coca-Cola, мало. А все почему? Стремление лидировать на рынке у них сейчас, когда они продают 1,8 миллиарда бутылок в день, ничуть не изменилось по сравнению с теми временами, когда они продавали всего 10 бутылок в день. Эта вера в то, что завтра жить будет интереснее, чем сегодня, должна буквально пропитывать всю вашу организацию. Благодушие убивает как крупный бизнес, так и малый бизнес. Оно может и ваш бизнес убить. В самом начале пути все предприниматели горят желанием воплотить свои идеи и создать успешную компанию. Ради своего дела мы готовы на все. Мы больше не хотим работать на дядю и сидеть в офисе. Мы сами хотим строить свою карьеру и судьбу. Это так вдохновляет и воодушевляет, что словами не передать. Но время идет, и мы устаем от своего бизнеса, потому что нам приходится делать одно и то же, постоянно, изо дня в день. Это действительно надоедает, особенно если ваше дело сразу пошло в гору. Если вы добились небольших успехов в самом начале, вы уже не хотите ничего менять. Вы боитесь, что изменения только испортят все дело. Кто же захочет убивать курицу, несущую золотые яйца? Но мы же предприниматели, а значит, мы любим разнообразие. Мы хотим расти и развиваться, меняться к лучшему. Также и бизнес. Он тоже должен развиваться и меняться. Благодушие убивает дух бизнеса, дух предпринимательства. Как этого избежать? Вы должны всегда помнить, что развитие необходимо не только людям, но и бизнесу. Точно так же, как вы меняете свои убеждения и установки, так же, как вы хотите исследовать новые пути развития, так и ваш бизнес нуждается в том же самом. Вы меняетесь. Вы уже не тот человек, которым были в 25 лет. Ваши интересы, взгляды, мировоззрение и устремления меняются со временем. Если ваш бизнес никак не меняется, вы все больше отдаляетесь от него, и все меньше радости он будет вам доставлять. Вы должны стараться развивать свой бизнес синхронно с самим собой. Большинство бизнесменов совершают эту ошибку, они слишком долго ждут большого прорыва, но ведь бизнес строится постепенно. Он должен развиваться вместе с вами, а не отдельно от вас. Должен признаться, мне нравятся изменения, мне нравится, что блогеры жалуются на то, что старые методы не работают, потому что если происходят изменения, то они и вас заставляют меняться и совершенствовать мастерство. Мне нравится, что люди, добившиеся большего, чем я, сетуют на изменения, ведь тогда я получаю преимущество. Если блогеры с 10 тысячами подписчиков жалуются, замедляют темп работы, не хотят расти и меняться, то это шанс для меня. Ведь я хочу меняться, я хочу создавать новый контент, и я хочу продолжать нравиться вам, друзья. Так что расслабленность убивает бизнес, ребят. Если вам наскучило ваше предприятие, у вас есть два выхода. Либо продать его, либо найти способ что-то в нем изменить. Худшее, что вы можете сделать, это продолжать работать ни шатка, ни валка. Таким макаром вы только проиграете. Ведь те, кто любит свое дело и работает в той же сфере, что и вы, просто сметут вас на своем пути. Вы не сможете победить тех, кто без ума от своего дела. Так что хватит расслабляться, друзья. Продолжайте двигаться вперед вместе со своим предприятием.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо него шел вор и испугался, приняв за поджидающего его полицейского. Через некоторое время той же дорогой прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось, а шаг ускорился. Он принял дерево за свою возлюбленную. Последним прошел ребенок, напуганный сказками. Он принял дерево за привидение и расплакался. И всякому, кто мимо проходил, дерево казалось чем-то особенным. Но во всех случаях дерево было лишь деревом. Мы видим через призму своих мыслей.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка. Плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся в здесь и сейчас. Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер ничто. Сверхконкурентность порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное — победить. Победа — важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарынкала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу, поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он, и такие же пострадавшие, собираются перед зданием банка и требуют свои деньги, а им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в этом году стоимость авиаперелетов как по России, так и за границу осталась неизменной, несмотря на трудности с топливом. По словам Горина, средние тарифы на международных рейсах остались на уровне прошлого года и даже снизились по некоторым направлениям благодаря расширению полетных программ. Он связал это с ростом числа стыковочных рейсов, которые пользуются популярностью у пассажиров. Горин подчеркнул, что на внутреннем рынке авиакомпании, учитывая ограниченный спрос, осторожно подходят к формированию цен. Несмотря на проблемы с топливом, о которых говорят в СМИ и заявляют некоторые авиакомпании, цены на перелеты пока не увеличились, отметил он. Кроме того, Горин указал, что из России сейчас выполняются прямые рейсы в 35 стран. Параллельно растет доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. В качестве примера он привел авиасообщение с Китаем. Еженедельно между странами выполняется около 270 рейсов, из которых 150 осуществляются китайскими перевозчиками, а 120 – российскими.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязан делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарны. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязан. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать. А потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны. И для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Разные мысли.
3: В любой ситуации вы можете влиять на свое состояние. Быть заложником или быть тем, кто влияет на результат – это выбор. Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять фокусом внимания и эмоциями. Чтобы управлять фокусом внимания, переключайтесь с обдумывания препятствий и проблем на поиск решения и визуализацию успеха. Чтобы управлять эмоциями, отслеживайте и выражайте их. Нарушение связи в команде снижает продуктивность и мотивацию людей. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Для успешного разрешения конфликта нужно установить связь. Не обязательно испытывать симпатию к оппоненту. Обязательно демонстрировать искреннее уважение и сформулировать общую цель. Принципы успешного разрешения конфликтов. Никогда не создавайте врагов. Отделяйте человека от проблемы. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
2: Добрый день.
1: Да, добрый. Про компанию, опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию. Точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давайте чуть-чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании EFCO.
2: И совладелец еще.
1: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит? Какие продукты вы делаете? Какие цифры? Что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
2: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы, ну, где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется EFCO. Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Почти там, в 1994 году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
1: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
2: Еще, наверное, еще одну цифру важно назвать. Так. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, типа 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначный опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом вот с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Родственники и родители, и потомки старообрядцев семейских забайкальских. Это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. До 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил. Ну, физмашколу поступил. Физмашколу закончил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важная эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, вот никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
1: А как, извиняюсь, КВН связан с
2: просто, комбинатом? Ну, просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, ну, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался, ну, на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
1: На какой позиции?
2: Сразу начальник плана. Ну, то есть я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Ну, плановый отдел состоял из меня, из бабушки вначале. Ну, у меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, ну, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня назначили, выбрали, в общем, генеральным директором.
1: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
2: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
1: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, вот если взять ту пару, по крайней мере, крайней мере, то, что я не прожил это вот предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что вот школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, как бы уже должен там пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг как бы 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
2: Ну, как бы упрощает ситуацию то, что первые два года я был директором, именно, ну, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые два года. И это, ну, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничено. Но все равно это взрывоопасное производство, там 1000 человек. Ну, это было... Я сейчас, вот у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, такой, ну, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, и я думаю, что это и так и есть, что просто повезло. Ну, вот как-то вот оказался в нужное время, как-то и вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке с тех времен, мне кто-то переслал, и мне написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, ды-ды-ды-ды. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Uh-huh. И он был, вот нас между мной и Димой выбирали. Uh-huh. Дима, ну, то есть выбрали меня, Дима как-то так... Он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный, взрослее меня. Он из старшей команды КВН-НГУ тоже, вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером «Анимакора». И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Вот все, что мы знаем, я наблюдал просто, как он этим занимался. То есть что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. То есть Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем. Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
1: Окей. Тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько... Вот я просто там в то время разделение такое было определенное, да? Были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то вот там небольшие должности и так далее. Были люди, которые пытались в руководство, да, идти там заводов, производство и так далее. Были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка определенная, да? И вот мне интересно... Как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора, или оно все само вот так вот случалось?
2: Как-то само.
1: Логично, да?
2: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось, то есть я вообще не рассматривал банки. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской, ну, там в Артур Андерсене ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе, вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я предпринимательством тогда не грезил. А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то вот я так себя еще...
1: Да.
2: Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я даже помню эмоции свои. Ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
1: Понял. Вообще, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
2: Да, через два года меня делают уже настоящим директором. Завод продают, его покупает саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели. За 100-летнюю историю при мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил, группа тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в «Солнечные продукты». Компания купила «Московский жировой комбинат». Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела в Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я, ну, как бы, хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много. То есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте меня, у меня все хорошо. Она уже просто себе сказала, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
1: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее, ведь как бы классически это, наоборот, немножко другую функцию совета директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее, даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете, то все равно. А потом появляется внешний человек, который говорит: так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, всегда смотрите из своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
2: Интересный вопрос. Что более, больше силы дает? Когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает, суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. Uh-huh. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте или ну, вот, на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент.
1: Есть кто-то,
2: есть верификатор, да. Вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит это сопоставление точек зрения. Так вот, что, какая система более устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, ну, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось, ну, вот компетенцию, ну, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют детали, если они целостности бизнеса не видят, да, то есть мы это к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не минимально 3%, если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому у нас еще есть...
1: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
2: Если... Это конфликтность создает хорошую. Ну, вот прям такое... И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности — это признак здоровья социальной системы. Если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, ну, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что почему единогласно? Платон мне друг, но истина дороже. Это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, ну сядь тогда с ним, поговори, объясни, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, ну, как бы, у нас сегодня был совет директоров, мы там, ну, спорили прям жестко. Там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно. То есть вот это, чтобы как бы спор закончился.

0: мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, ну, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды?
1: У меня такой вопрос, пока мы не ушли в инновации. Мне хочется вот прямо на пальцах понять, как работает бизнес. То бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции? Каким образом это выстроено?
0: Давай расскажу.
1: Это, да, это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
0: Не, не, давай расскажу. Это ну, компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но, но если по крупнику, если вот прям основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
1: Ничего себе.
0: Вот Слободам, Альтера, растительные альтернативы у нас сейчас появились, Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG-бизнес, если ты просто понимаешь, что это.
1: Да-да-да,
0: там
1: конечно.
0: Есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибуции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить, и упаковкой вы эмоцию должны родить, интересно, хочу взять, или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе, вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
1: Тут получается три таких юнита, опять же, первое, производственное вы производите, дальше это коммуникация с клиентом посредством, маркетинг разный, там различные пиары и так далее. Третье, это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
0: Но сети очень важны сейчас.
1: Да, да,
0: дистрибьюторы,
1: да,
0: ну, произошел такой разворот.
1: Из большого количества маленьких магазинов до такой, да, можно сказать, монополии определенной.
0: Ну, нет,
1: ну, не монополии
0: далеко,
1: условно.
0: Но все равно сети сверхважные. Да, просто это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. Они, и это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое. Это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью – это бизнес-процесс по-другому строит. Поэтому ну, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает сетями, key-аккаунт у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. То есть у тебя вот ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
1: 25%, да.
0: Да. Другой бизнес – это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Ну, жир нужен везде. И жир – это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Вот, некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто композицию вкуса все поломать, переправить. Поэтому это в технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала ну, просто нереальное. Потому что, когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но SoulPro тогда были номер два в этом, на рынке специализированных жиров, а Эвка была ноль. И они полезли на очень тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, у нас уже было, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а Эвка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности SoulPro уже исчерпали, и вот мы свой потолок достигли, а это как будто бетоноукладчик или вот этот асфальтоукладчик, колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании SoulPro, но Эвка, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, SoulPro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, ну, мы вместе с Нижним Новгородом боролись за первую и вторую позиции. Сегодня Эвка делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. И 55% доли рынка. То есть мы абсолютный, вот в этом сегменте абсолютный лидер.
1: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
0: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цен там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А Эвка стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там и прочим. Все, кто жиры потребляют.

0: представляют, они к нам приезжают, и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно, и маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда ЭФК себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога, которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть мы, если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы как, вот, вот смотри, так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять, вот подстрой здесь, здесь, здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже, в смысле лучше, и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
1: То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших клиентов.
0: Да, технологический сервис, причем это не просто бла-бла технологический сервис, у нас есть технологи, которые помогают продавать, это технологи, которые разрабатывают. У нас есть дивизион, открыли его 4 года, 3 года назад, эффективных кормов, корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов. Мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона, сделали хоречный дивизион. Для Хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами вот к шефам или к технологам вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Тогда это рождает... Ну и вот этот прорыв эвковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, ЭФК единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался. А ЭФК такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечило. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
1: Вот это вот оставшиеся 75%.
0: Нет, по сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, а остаток — это бизнес по переработке масличных. То есть мы первый там, в разные годы. 11% масличных перерабатываем в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
1: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, B2B, и люди уже используют это в своих производствах.
0: В этой часть этого бизнеса основная, ну, больше, большая часть, она мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, но и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море рядом с Крымским мостом в Тамани. 2 километра эстакада в море уходит, и у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество, и это, наверное, один из факторов роста был с 2000-го, с 2009-го по 2000, наверное... 2020 год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировый терминал свой.
1: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции,
0: огромное количество людей во всем этом. Я могу сказать, что ключевая вещь здесь, это, конечно, каждый бизнес, из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть — это продажи. Это коммерция. И продажников компания ЭФКО научилась готовить самостоятельно. Этим занимаемся с 2000 года, там, с 2002 года. Чего только не испробовали, чего только не оттестировали. И система продаж — это, наверное, один из элементов мощнейшей, ну, вот такой, вот в том самом бизнесе, где выросли до 55% доли рынка, например, директор по продажам нет. И не было никогда. Mm-hmm. Бизнес-модель просто организована внутри так, как вот есть отдельные разные отделы продаж, они администрируются, и там рождается энергия внутренней соревновательности, и такое как бы по рынку бегают быстрее всех и активнее всех.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Вице-премьер Александр Новак заявил, что экономическая ситуация в стране остается под полным контролем. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. В ходе совещания Новак дал поручение продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы. Минфину было поручено представить доклад о состоянии фондового рынка в рамках реализации федерального проекта «Развитие финансового рынка», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно оценкам Минэкономразвития, в мае этого года рост ВВП продолжился и составил 0,3. За первые пять месяцев этого года экономика показала рост на 0,2, аналогичный показателю за первые четыре месяца. Экономический рост поддерживается потребительской активностью. С января по май оборот платных услуг населению, общественного питания и розничной торговли увеличился на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Почему теперь стало очень актуально здоровье? Почему? Потому что при советской власти у нас была возможность иметь и свою цель, и присоединиться к государственной цели. Теперь для того, чтобы долго жить здоровым человеком, у нас нет другого выхода, как иметь собственную цель. Потому что здоровье сохраняет и поддерживает только личная цель человека. Она может быть такой, которая направлена на улучшение жизни, например, больных детей. Она может быть любая, но наиболее мощно поддерживает человека личная и далекая цель. У каждого каждый день какие-то неприятности, кто-то плохо себя чувствует, еще что-то. Но цель не дает погрузиться в это все, не разрешает. Я приведу такой пример. Ребенок, ну, скажем, 8-9 лет, у него фантазия, и он придумал, что он вырастет и полетит на Марс. Пришли с работы уставшие родители, он к ним. Мама с папой, я потом полечу на Марс. Папа уходит куда-то, а мама говорит, какой тебе Марс? У нас сейчас на транспорт денег не хватает. Еще неизвестно, как учиться будешь ли ты, будут ли деньги, отстань. И тут они потеряли здорового ребенка. У ребенка в этом возрасте должна быть любая глупая цель. Он подрастет, где-то в 12, 13, 14 лет он понимает, что, может быть, сразу на Марс не полетишь, и выбирает себе какой-то более реальный маршрут. И все в порядке. Но он должен вырасти с этим, понимаете, чтобы быть здоровым. Поэтому это очень рано проявляется отсутствие цели.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Недавно мы разбирали медицинский бизнес, и я понял, что недостаточно одного выпуска для того, чтобы разобрать такую большую, интересную индустрию, в которой есть много разных сегментов, много разных компаний и много разных трендов и технологий. Поэтому сегодня нашим гостем стал очень уникальный предприниматель Дмитрий Фомин. Ребят, в нашем выпуске мы поговорим вообще, чем отличается частная медицина от государственной, заменит ли искусственный интеллект большинство врачей на горизонте 5 лет и какие тренды и инновации будут определять рынок здоровья в ближайшие 5 лет. Но начнем мы с простых вопросов. Дим, такой, можешь просто рассказать про свою компанию, но немножечко в цифрах. Что на сегодняшний день представляет из себя клиники Фомина?
2: Клиники Фомина — это сегодня федеральная сеть. У нас 25, сегодня 26-я открылась клиника, еще одна в Москве. 26 клиник в России в 15 субъектах Российской Федерации. Если говорить про цифры, то 2024 год мы закрыли с оборотом примерно 7 миллиардов рублей. Мало кто говорит про EBITDA, мы об этом говорим открыто. У нас 1,3 миллиарда EBITDA по 2024 году. В компании работает 2700 сотрудников, из которых порядка 1600 врачей. Порядка 60% это врачебный состав.
1: Супер. А вот чтобы наша аудитория понимала, 7 миллиардов – это от какого рынка? Вот какой вот вообще рынок медицинских услуг в России?
2: Смотри, очень интересный вопрос. Рынок здравоохранения делится на две части. Первое – это государственное здравоохранение. Надо понимать, что медицина в нашей стране не бесплатна, как мы думаем. И второе – это частное здравоохранение. Если говорить о частном здравоохранении, тот рынок, в котором мы находимся непосредственно, то приблизительные оценки сегодня экспертов говорят о том, что рынок составляет 1,5 триллиона рублей. То есть по результатам 2024 года наша доля составляет всего лишь полпроцента, даже чуть меньше.
1: Супер. Но это, кстати, рынок сравним по объему с рынком электроники или с рынком DIY. То есть такой действительно очень большой рынок, но который, я так понимаю, абсолютно неконсолидируемый.
2: Я думаю, что он консолидируемый в будущем, но пока что неконсолидированный. Неконсолидированный. Да. И в чем отличие сегодня рынка здравоохранения от всех остальных? Я тоже смотрю там за другими бизнесами, смотрю твою программу, интересно, там другие индустрии, даже посмотреть смежные индустрии для того, чтобы что-то принести в медицину, это растущий рынок. За последние 10 лет средний CAGR, это рост год к году, составил порядка 14-15%, и он продолжает расти.
1: То есть рост рынка опережает инфляцию?
2: Опережает инфляцию, и мы прогнозируем еще больше рост, потому что в здравоохранении, на самом деле, два сосуда, как я сказал, это государственное и частное здравоохранение, и вот этот объем постоянно перетекает. Если посмотреть в деньгах на государственное здравоохранение, я считаю, это не менее важно. Там тоже есть разные оценки, но эта цифра составляет порядка 5 триллионов. То есть соотношение, да, там 80-20, 70-30, кто как считает. Это в деньгах. Но парадокс здравоохранения заключается в том, что в пациентах соотношение 90-10. 90% людей в России по-прежнему лечатся в государственных учреждениях и только 10% в частных. Потому что соотношение стоимости услуг государственной клиники по полису обязательного страхования в несколько раз ниже, чем стоимость на коммерческом рынке.
1: Подскажи, пожалуйста, вот рынок частной медицины, он растет за счет того, что просто в самом рынке медицины сегмент частной медицины начинает забирать какую-то долю государственной.
2: Это раз. Конечно.
1: Это раз, это первый фактор.
2: Перетекает из одного сосуда в другой.
1: А второй фактор, я так понимаю, что какой-то сегмент покупателей в рамках своего бюджета начинает больше думать о здоровье, да, и большую часть бюджета, да, тратить на медицинские услуги.
2: Ровно так. И я читал несколько интересных статей по вообще, в принципе, мировому здравоохранению. Чем выше экономическая ситуация в стране, тем больше люди тратят на здравоохранение.
1: То есть в развитых странах, в развитых экономиках эта доля в затратах, она выше, правильно?
2: Да, сложно говорить про сколько человек тратит, много отчетов, да, но очень есть простой классная цифра, которую я своей команде показываю. Доля расходов на одного человека от ВВП. Uh-huh. И в нашей стране сегодня цифра составляет порядка $700-800, ну, если говорить в долларах. Для сравнения, в Штатах эта цифра составляет $13,000. А в Европе там порядка 10-80 тысяч долларов. То есть потенциал очень большой на человека.
1: Но я думаю, в процентном отношении Россия тоже отстает.
2: ВВП...
1: Как в абсолютном понятно, потому что наш ВВП на человека ниже, чем в странах с развитыми экономиками, но и в процентном отношении
2: конечно,
1: это ниже.
2: В Америке это 16%. Доля, часть ВВП на здравоохранение 16%. Угу. В России последние цифры порядка там, 4%.
1: Угу.
2: То есть это тоже еще один большой потенциал роста частного здравоохранения.
1: Вот как у тебя устроена экономия на масштабе, как с точки зрения роста бизнеса ты считаешь, будет повышаться рентабельность твоего бизнеса?
2: Смотри, мы, в общем-то, проходим этот путь и видим в своей компании, как масштаб повышает маржинальность. За счет чего это достигается? Самый первый кост в медицине, да, если посмотреть структуру выручки, структуру EBITDA, то у хороших компаний первый кост 45% — это ФОТ. Фонд оплаты труда, с которого порядка 70% получают врачи. То есть если у тебя маленькая компания, ты решил открыть клинику, у тебя нету имени, и тебе нужно чем-то взять, ты, конечно, можешь взять харизмой, ты, конечно, можешь взять хорошим оборудованием, но вот харизмы не у всех есть, хорошее оборудование, хороший ремонт есть сегодня практически всех, это не rocket science. Соответственно, у тебя остается мало инструментов для привлечения врача. Что ты будешь делать, чтобы забирать лучше? Ты будешь его перекупать. Скорее всего, ты будешь ему давать экстра к рынку, для того, чтобы он у тебя оказался. Это повлияет на твою рентабельность. Если ты большая компания, в которой интересно работать, в которой есть корпоративная культура, в которой есть классные проекты, в которой есть карьерный трек, в которой есть классная инфраструктура, в которой ты можешь реализовать себя как профессионал, врачам это очень важно, ты можешь делать, наоборот, не премию к рынку в процентах, а ты можешь делать там примерно... Там, низкий, по самому низкому уровню, даже ниже, но в чем вот смысл бизнеса, крупного бизнеса? Если ты делаешь большую классную компанию, то в абсолютных цифрах твои врачи в итоге получат даже больше, чем в этой маленькой клинике, в которых платят больше процента за услуги. Почему? Делай хорошую компанию, ты рынку предлагаешь более высокую цену, и этот процент перебивает тот высокий процент маленькой клиники. Раз. Дальше.
1: Извините, пожалуйста, можно я так своими словами скажу, как я это понимаю, что если ты строишь хорошую, эффективную компанию, которая зарабатывает в среднем больше, чем зарабатывает рынок,
2: да,
1: у тебя есть возможность больше платить талантливым людям.
2: Больше в абсолютных цифрах, но меньше в процентах.
1: Безусловно.
2: Понятно,
1: да?
2: Вот это важная часть.
1: Да.
2: Следующий большой второй кост – это расходные материалы. Медицина требуют, да, и препаратов, и расходников, но огромное количество. И эта доля в нашей компании составляет 10%. Оборот 7 миллиардов, 700 миллионов. Сегодня, закупая, не знаю, бинты, шприцы, любые расходные материалы, мы уже торгуемся и получаем цену в 2,5 раза лучше, чем маленькие игроки. Мы это знаем, мы видим, за сколько покупают там другие клиники, потому что, ну, мы какие-то клиники покупаем и видим, что мы и здесь повышаем маржу. Естественно, поставщики крупные борются за нас, потому что мы им интересны в объеме. Потому что там-то как раз ритейл, и ты хорошо знаешь, как это работает. Третья большая структура в медицине — это сторонние стейкхолдеры. Ну, например, лабораторная диагностика.
1: Угу.
2: Не все компании делают сами лабораторку, и многие ее аутсорсят. Такие компании, как Invitro, CityLab, там, KDL и прочее. И мы покупаем у них лабораторку. Имея большой объем, это тоже примерно 10%, имея большой объем, ты тоже получаешь низкую цену. То есть в итоге масштаб в медицине работает невероятно эффективно на итоговую маржинальность.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, мы немножко затронули эту тему, но все равно расскажи, пожалуйста, какая у тебя основная структура расходов и доходов с точки зрения P&L. Вот представь, что мы смотрим твой P&L.
2: Значит, 100% выручка, первое, ФОТ 45%, 10 расходного материала, 10% сторонний исполнитель в виде лабораторной диагностики, 3% маркетинг, 2% финансовые услуги, 5% аренда, и у нас 4% прочие, вот, непонятно что, но на огромное количество миллионов, оно всегда есть, такие административно-хозяйственные расходы. И у нас есть еще в структуре порядка 5% это управляющая компания. Наша же компания, которая облегчает дочерние наши клиники в части управления. У нас нету везде финансовых директоров, директор там, юридического департамента и так далее. И это в итоге составляет 5%.
1: И, кстати, как раз в случае экономии на масштабе, в случае роста бизнеса, эти 5%, видимо, превратятся в 4, 3 и так далее.
2: И так далее, и так далее. И повышается эффективность. Благодаря тому, что есть масштаб, увеличивается объем, ты можешь как бы, да, брать лучших людей и так далее. Как это работает? И вот на конце сегодня наш таргет — это 25%. То есть мы сегодня, я знаю просто, как работает ритейл, знаю другие компании, и те цифры рентабельности в виде 25% — это что-то запредельное стоит. И в этом плане сегодня медицинский бизнес не очень гигиенично относится к расходам, костам, потому что, имея такую высокую маржинальность, даже на маленьких цифрах, да, ты можешь себе позволить потратить лишний 1% EBITDA или 2% на какой-то эксперимент или на какую-то неудачную историю там, маркетинга или чем угодно. Но это так.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это действительно выдающиеся результаты непосредственно твоего бизнеса, вашей команды и, наверное, того продуктового подхода, который вы применяете. Но я не думаю, что если мы посмотрим в целом вот рентабельность всех медицинских компаний, конечно, в России, нет, то я думаю, что у нас может сложиться такое, знаешь, обманчивое немножко впечатление для аудитории, что там, не знаю, палку посади, из нее дерево вырастет. Все-таки, мне кажется, это очень сложный бизнес, в котором, на самом деле, как ты сказал, тоже, пусть он не консолидированный рынок, но конкуренция очень большая.
2: Очень высокая, конечно.
1: Да, и должны быть какие-то долгосрочные конкурентные преимущества для того, чтобы компания смогла как-то о себе заявить и занять какую-то нишу в этом рынке.
2: Да, так оно есть. Действительно, подписываюсь под каждым словом, но все-таки в сравнении с другими нишами мы имеем право на какой-то эксперимент. Потому что я знаю, что там на ритейл, да, многие работают там 5-10% запредельной истории. Это дисциплинирует предприниматель, когда меньше рентабельность, большая рентабельность иногда расслабляет.
1: Ты знаешь, в многих индустриях была ситуация, что вначале они были как раз не консолидированы, и поэтому там была, ну, скажем так, сверхприбыль. Вот я помню, даже в ритейле были моменты, когда, ну, компании много зарабатывали, смотрели уже на развитые рынки в Европе, такие, как вы там так мало зарабатываете? Но в итоге все к этому и пришли. То есть, когда рынок консолидировался, когда возникли большие компании, эффективные компании, то все равно уровень конкуренции пришел к тому, что, ну, мало где есть двузначная беда, давай так.
2: Это так.
1: Да, поэтому я думаю, что тут, возможно, сейчас такая некая сложилась уникальная ситуация, дай бог, чтобы она в вашем бизнесе продолжалась.
2: Ты знаешь, мы общаемся с коллегами, плюс те, кто делают M&A, там, сделки слияния поглощения. У нас тоже есть несколько примеров. Мы покупали 3 клиники, мы вывели такую некую среднерыночную значение по EBITDA, и она составляет вилка примерно 11-15. То есть у среднего рынка 11-15, да. У хорошего рынка 23+. Да, у нас там есть примеры публичной медицинской компании, у которых EBITDA 30+.
1: А вот скажи мне в среднем, я не беру сейчас вас как одного из лидеров рынка как по эффективности, так и по росту, потому что я так понимаю, что вы растете ежегодно где-то процентов на 50, правильно, судя
2: всегда
1: вот по цифрам?
2: Всегда 50+.
1: Да, всегда 50+.
2: Да.
1: А вот тем не менее, если взять среднюю компанию вот в этой отрасли, то для того, чтобы открыть бизнес, это достаточно большие инвестиции, это все равно какие-то капексы.
2: Высокие капексы.
1: Да, высокие капексы. Вот какая в среднем окупаемость таких инвестиций?
2: Ну, буду говорить про себя, про наши стандарты сначала, да, и сегодня наш возврат инвестиций для нашей управленческой команды составляет порядка там 3,5 лет. Мы хотим возвращать инвестиции за 3,5 года. А я знаю, что тот рынок, который публикует данные, на что они смотрят, это и 5, и 6, и 7 лет, на самом деле.
1: Ну, мне кажется, если ты сказал, что среднее по индустрии, там, EBITDA 11-15%,
2: ну, 5-6, наверное.
1: Да, то, наверное, вашу окупаемость точно нужно умножать на 2 тогда, поскольку, ну, у вас, думаю, EBITDA, да, в процентном отношении просто в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.
2: В целом,
1: тогда,
2: да,
1: получается окупаемость 7 лет, то есть я не могу сказать, что это прям вот какой-то инвестиционно привлекательный бизнес.
2: У медицины есть одна такая интересная фишка. все в медицине происходит в конце. У медицины идет долгий разгон, и вот мы постоянно тоже занимаемся над управлением, да, как можно быстро заполняемости. Но медицина работает так, что они 7 лет окупаются, а потом за следующие 7 лет делают 3 или 4 икса к тому, что было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20, в 30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно, и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь, посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю, потому что мне это нужно делать? Или потому что я это должен делать? Или потому что мне это важно делать? Или я хочу это делать? Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, и если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты мне можешь сапонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо. Он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал. Он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели, а вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот «я хочу» начать получать новый навык. Допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице. Я буду общаться с другими людьми. Я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересами.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы

0: быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными в ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву – это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый мит манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг. Тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведении реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека. Манипуляции могут быть эмоциональными, интеллектуальными или социальными. Эмоциональная манипуляция воздействует на чувства человека для изменения его поведения или восприятия. Интеллектуальная использует логические уловки, софизмы или искажает факты, из-за чего нарушается восприятие ситуации. А социальная манипуляция воздействует на человека через социальное давление, ожидания группы или стереотип. Вот некоторые советы, благодаря которым вы сможете себя защитить от манипуляций. Первый совет. Осознание собственных границ. Четко определите свои личные границы и будьте последовательны в их соблюдении. Не бойтесь говорить «нет» и защищать свои права и потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой. Чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации. Проверяйте ее. Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы и ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Дневная аудитория многих видеосервисов в России выросла в период с января по май этого года, согласно данным ГК «Родная речь». YouTube и ВК-видео по-прежнему остаются лидерами. Интерес к Яндекс.Видео также увеличивается. Эксперты объясняют тренд сложившейся пользовательской базы YouTube и преимуществами российских платформ, интегрированных в крупные экосистемы. Исследование показало, что дневной охват YouTube увеличился на 4%, а Яндекс.Видео вырос на 7,5%. Исследование родной речи не включает данные о динамике охватов ВК-видео. ВК сообщили, что их дневная активная аудитория за первое полугодие составила 42 миллиона пользователей, не учитывая просмотры на сторонних платформах. Компания подчеркивает, что сервис остается одним из самых крупных видеоресурсов на рынке. При этом дневной охват Рутюб снизился на 13,5%. В «Газпром Медиа Холдинге» полагают, что данные не полностью отражают реальное потребление контента, так как часть просмотров осуществляется через встроенные плееры. Однако, по данным Mediascope, средняя дневная аудитория Рутюб за полугодие превысила 20 миллионов пользователей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Шел снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: «Как хорошо лететь, наслаждаться полетом!»
2: «Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая.
1: «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало».
2: «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут».
1: «Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить вечно», — сказала первая.
2: «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», — возражала ей вторая.
1: Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В мире существуют универсальные законы. Если ты их соблюдаешь, то ты становишься эффективным везде. И в политике, и в бизнесе, и в семье, и везде. Проблема нас, людей, в том, что мы воспитаны в советской системе, и у нас очень много ложных установок. Относительно денег, относительно общества, относительно власти. Мы считаем, что во всем виновата, в то же время мы считаем, что во всем виновата власть, а не мы, которую ее выбрали. Или не мы, которые не требуем от нее. Мы думаем, что власть для нас должна все решить, все сделать. То есть мы до сих пор хотим такой, знаете, волшебной палочки доброго царя. Мы не понимаем еще как общество, что наша судьба в наших руках. В руках Всевышнего прежде всего, а потом в наших руках. Но даже в исламе говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому вот вторую часть мы не делаем. Мы только надеемся, но ничего от себя зависящего не делаем. Я всегда призываю винить во всем себя. Потому что когда ты винишь правительство, президента, соседа, конкурента, у тебя нет смысла самому меняться, потому что зачем тебе меняться, если ты идеальный, а они дураки? А когда ты говоришь, я сам во всем виноват, что оказался в этой ситуации, у тебя возникает следующий вопрос, что я должен сделать, чтобы не попасть второй раз в такую ситуацию? И у тебя появляется алгоритм и план действий, и ты меняешься. И в этом плане я то, что до этого еще там, в 18-17 году говорил, у меня даже лекция есть в Алмаю, о вреде лишних знаний. Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство, ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая. И он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решение. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения. Вот это очень важно. Это то, как раз-таки, то, чему я учу. И люди сейчас видят, что мир меняется очень быстро, им надо принимать решения, а у них нету программ, как быстро принимать решения. И это вопрос выживания, поэтому они все учатся. Поэтому они хотят узнать что-то новое, новый инструмент, новые подходы, новый взгляд и так далее. И это не блажь, что вдруг люди решили сбиваться в сообщество, учиться и так далее. Это необходимость, требуемая для того, чтобы выживать. То, насколько люди хотят чего-то, зависит не от того, сколько они готовы заплатить, а то, от чего они, чем готовы они пожертвовать. Это не только обязательно деньги, это еще время и энергии. Человек, если платит временем и энергией, он к этому событию лучше относится. И когда занимаюсь образовательным проектом, я понял, когда человек не задействован, не тратит свою энергию, время и деньги, то он знания не ценит. Проблема в том, что многие думают, что знания от учителя. На самом деле знания от ученика. То есть никогда вы никого не научите, если он сам не готов. Вы вот приведете 10 гарвардских профессоров. Если он не готов, он ничего с этого не получит. Поэтому есть хорошая китайская пословица, которая гласит, когда ученик готов, придет и учитель. Я боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. То есть через меня, чтобы знания прошли, во-первых, я должен это пережить, либо я должен сидеть, размышлять и прийти к этому путем своего умозаключения. Вот это для меня очень важно, потому что у меня есть критерии истинности знаний. У меня 4 критерия истинности знаний. То знание, которое я должен использовать как истину, оно должно соответствовать науке, должно соответствовать религии, должно соответствовать народным пословицам, поговоркам и должно соответствовать моему опыту и тому, что мои глаза видят. Если это знание соответствует этим 4 критериям, тогда я беру это как истину. И у меня есть целый список алгоритмов. Я включаю в алгоритмы и стандарты. Я всю свою жизнь алгоритмизирую и стандартизирую. И опять-таки это нужно для того, чтобы не повторять ошибок. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Парадоксально. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Сейчас, предположим, сколько бы грязи на меня не налили, если я начну оправдываться, то люди подумают, значит, что-то есть. А если я не оправдываюсь, я знаю, и моя репутация падает, значит, ее у меня не было. А если она у меня есть, разве в твоих глазах, прочитав 3 паршивые статьи про меня, в твоих глазах я упаду, например? Навряд ли. Потому что если репутация есть, ее защищать не надо. После 2009 года я четко понял, деньги, власть и слава – это самые быстрые вещи, которые предают человека. Очень быстро предают человека. Это самые предательские вещи. Поэтому я не верю ни деньгам, ни власти, ни славе. Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом. Поэтому есть определенная такая мера, и я придерживаюсь этому.
3: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношение с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. С чего начать и как прививать финансовую грамотность ребенку? Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Не имея собственных денег, теоретически ребенок никогда не научится ничему. Поэтому первое правило – дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги, чтобы у него была собственная копилка была, чтобы у него был, если уже подросток, своя карточка банковская. Но чем раньше начнете, тем лучше. Поэтому нужно, чтобы у ребенка были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не распоряжались его деньгами, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вот это очень важно. То есть вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности. Вы всегда должны помогать своим близким родственникам. Потому что это ваша обязанность. Независимо ни от чего. Просто по факту вашего рождения в этой семье и по факту того, что вы близкие родственники. Это об этом говорит и ислам, об этом и говорит наши традиции. Поэтому помогайте родственникам, это первое. Помощь должна оказываться не по факту того, что он находится в нищете, или у него нет денег, или он бедный. Помощь должна оказываться по принципу, может он сам себя вытащить или не может. Поэтому, прежде всего, пытайтесь оказывать помощь тем, кто не может сам себя вытащить. А это, как правило, инвалиды, сироты, это многодетные малоимущие семьи и так далее. Если к вам приходит здоровый мужик с руками, ногами и говорит, я в нищете, помоги, ни в коем случае не помогайте. Этим самым вы только усугубите его ситуацию и сделаете только хуже. Он не извлечет уроков и не станет, и не будет делать попыток выкарабкаться. Более того, когда вы так делаете, помогаете, вы в нем воспитываете нахлебничество. Я с большим удовольствием помогаю людям, которые просят на учебу, переподготовку, на какие-то такие вещи, которые помогут ему самому выкарабкаться из ямы. Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай – село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой. Потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии, это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет, и не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь, а он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Герой нашего выпуска Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет – аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
2: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
3: Да, взаимно привет.
2: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей о философии. Но у меня есть одна просьба, постарайся рассказать мне о ней так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
3: Конечно, с удовольствием.
2: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
3: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, такой известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представьте, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются, но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема, ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон, там, или Картье, или Биркин, а раньше девушки просили нормальную себе мавзолей, или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
2: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия, после смерти, и, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону...
3: Которые заранее загрузили. Вот это тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер, на самом деле, в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Но интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть...

0: делать. А во-вторых, это и есть преодоление собственных, каких-то собственных ограничений, собственного функционала. Другое дело, что возникнет очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, там, окей, ну, если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну, то есть тут вопросов о том, как вести себя, а вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией, там, кого-то, вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод. То есть вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира, а если пассажир сделал настройки своей машины. Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но, по сути, это логическое продолжение того, кем мы являемся.
1: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который там тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тем, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень там, достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолеты билет в Европу $49, €49 стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину. Да? У меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности,

0: которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, что поддерживать внешний физический мир необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно. Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
1: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
0: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, знаешь, вот тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Что, ну, во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять ну, протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги, но наверняка можно будет делать практически все органы, протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так, так, так, так, так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. Это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в этом году стоимость авиаперелетов как по России, так и за границу осталась неизменной, несмотря на трудности с топливом. По словам Горина, средние тарифы на международных рейсах остались на уровне прошлого года и даже снизились по некоторым направлениям благодаря расширению полетных программ. Он связал это с ростом числа стыковочных рейсов, которые пользуются популярностью у пассажиров. Горин подчеркнул, что на внутреннем рынке авиакомпании, учитывая ограниченный спрос, осторожно подходят к формированию цен. Несмотря на проблемы с топливом, о которых говорят в СМИ и заявляют некоторые авиакомпании, цены на перелеты пока не увеличились, отметил он. Кроме того, Горин указал, что из России сейчас выполняются прямые рейсы в 35 стран. Параллельно растет доля иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. В качестве примера он привел авиасообщение с Китаем. Еженедельно между странами выполняется около 270 рейсов, из которых 150 осуществляются китайскими перевозчиками, а 120 – российскими.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».